0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Австралия. 6 часов. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Австралия. 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

Доброе утро! Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся! Час первый.

0: про пятницу, друзья. Или действия в пятницу какие-то. К вам обращение.
1: Надо позвать.
0: Когда, да, кого-нибудь позовете. Доброе утро. 7.03 на студийных часах. Подушка шоу. Виталий, Дмитрий, Дарья снова в эфире. Ну и действительно, пятница сегодня, с чем мы вас и поздравляем. Здравствуйте, ребята.
2: Доброе утро. Забивала дождь.
0: Вот.
1: Потрясающе.
0: Обожаю хрипящий саксофон в песнях. Дарья, здравствуйте вам.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте, Дима.
1: Доброе утро.
0: Друзья, погода пока нас не радует особо.
1: Но вечером было хорошо.
0: Вот мы уже, смотри, видишь, как планочку-то понизили. Чуть-чуть дождя нет, уже все хорошо. Хорошая погода уже, все. Нет, но дело в том, что когда действительно солнце все-таки показывается из-за туч, то как-то становится действительно тепло. Но, к сожалению, тучи пока солнце закрывает. И, в общем-то, и сегодня тоже, но частично. Плюс 22 у нас показывает. Кстати, это максимальная температура сегодня. Ну, относительно
2: неплохо. По прогнозам сегодня говорят, что день подходит для рыбалки, например.
0: Так.
2: Mm-hmm. Опять же, сегодня говорят, что хорошо ходить в поход, по прогнозу. Mm-hmm. Рекомендуют надеть куртку. И тем, у кого болят суставы, будьте внимательны. Сегодня высокий риск.
0: Я что-то, да, вот чувствую, у меня это коленочка.
1: Это у вас возраст, Виталий, это не связано.
0: Так это в том-то и дело, понимаешь, оно же наоборот взаимосвязано. Возраст и погода. Чем старше, тем погода на тебя сильнее влияет, понимаешь?
2: Да, я, кстати, это начала замечать.
0: Так что нет, это все нормально. Ой, ребята, россияне стали тратить больше денег на психотерапию. Mm-hmm. Да, представляете, в среднем около 10 тысяч рублей в месяц. А раньше было, ну, кстати, не слишком, не так уж, не настолько меньше, было 8,5. То есть, mm-hmm. ну, где-то на, да, получается, на 1500, да, прибавилось. Вот, а при этом психологическая помощь постепенно становится более регулярной практикой. Лето и осень больше не показывают резких спадов или ростов спроса. То есть, все выровнялось, mm-hmm. да.
1: Сезонности нет.
0: Сезонности больше нет никакой. Значит, увеличилось число клиентов молодого возраста от 18 до 24 лет.
1: Ну, конечно. Что? Надо проработать травмы.
0: Да, дело в том, что вчера, оказывается, была информация, я и так-то, в принципе, знал, но это уже в таких более масштабах, в масштабное такое выросло, что стало темой для СМИ. Написали, что большинство подростков не знают циферблат часов.
2: Да.
0: Вообще.
2: Это правда.
1: Совсем идиоты стали, да?
2: Они вот знают только цифры.
1: Образование потерялось.
0: Подожди. За них, кстати, вступились вчера.
1: Ну, кто?
0: Была дискуссия.
1: Циферблат, да, не знаю,
0: ну, была дискуссия, такое? И сказали, что возможно, им это не уже не обязательно. Потому что везде электронные часы, и в том числе вот эти умные часы, и в телефоне это тоже.
1: Да, потом свет выключат и все.
0: Вот, ну, единственный момент, да, когда вдруг что-то такое происходит, когда все, что питается от электричества, оно работать не будет, а будет работать чистая механика. Опять же, к реле мы вернемся, не к реле, я имею в виду, это раздел. Вот, и тогда да, тогда вот стрелки будут необходимы, поэтому все равно нужно, ну, как-то, я считаю, нужно вводить тогда дисциплину в школе.
1: Ну, вот, неоднократно встречаются видео, где выпускники начинают жить в общаге одни и начинают
0: подтупливать.
1: Не то, что подтупливать, чайник электрический на плиту ставить и греть. Мы с вами сколько случаев и читали, и видели. Кошмар же.
0: Слушай, ну это уже, да, действительно странно. А вот насчет стрелок, ну не знаю, тем более, что сейчас посмотрите, ну, я не так много где бываю, но вот часы-то везде, даже городские, они все, в общем-то, в электронном варианте, да, то есть их нет.
1: Слушай, ну, простой циферблат все равно надо знать. Ты же не, я даже не знаю. Но ты вряд ли позволишь дочке не знать циферблат. Давай.
0: Но она с трудом.
1: С трудом?
0: С трудом.
1: Ну,
0: может быть, я такой объясняльщик, что
2: нет, ну, давай так. Это действительно необходимо, потому что механика и электроника, они все равно идут рука об руку. Я понимаю, когда мы потеряли такой функционал, как счеты. Вот твое поколение еще умело считать на счетах?
0: Ну, не было просто ничего практически.
2: Вот, да, но, тем не менее, ты можешь это заменить своей мозговой деятельностью. Ты можешь посчитать.
0: В уме.
2: Да, на это уйдет дольше
0: процентами,
2: времени.
0: Процентами, что ли? Ну, как ты в уме процентами?
2: Хорошо, тетрадный лист и так далее. Время ты не можешь заменить, интуиции только если. наблюдениями за погодой. Я вот про вот это. То есть навык знания циферблата, он необходим.
0: Ну, конечно.
2: Вот.
1: У нас пропал...
2: Поэтому его потерять нельзя.
0: Духом тюризма.
1: Да, у нас пропали счет.
0: Самое, знаешь, сложное объяснить подросткам? Вот это вот значение без 20.
1: Да,
0: без 15.
1: Да.
2: Правда?
0: Да.
2: Нет, подожди,
0: без
2: серьезно.
0: Четверти, да. Например. Вот.
1: Но
0: такие
1: они
0: вот.
1: Не используют циферблат.
0: Да, если ты там можешь еще как-то...
1: Мы смотрели по примерно расположению, ну, без 20 и так далее. А они не смотрят, у них сразу 17-40. Ну,
0: да, 17-40. А, то есть не, и уходит, мне кажется, в прошлое вот эти слова. Без 20, без 15, без четверти. То есть, ну, примерно так.
1: Так что... Иностранцы, короче, ликуют при изучении. Потому что у них было очень сложно все.
2: Кошмарить наших молодых коллег. Да. Я скажу, тебе на работе нужно быть вот без поэтому, четверти часа.
0: Вот поэтому у нас исчезли. У нас же висели механические часы, да. И они просто исчезли. Их теперь нету.
1: Я подозреваю, Кристина Бурова сняла, да?
0: Да, чтобы не раздражали лишний раз. Ой, ладно, давайте к теме переходить тогда. Мы сегодня вот решили о чем с вами поговорить, про занятия. Вот как раз-таки изучение вот часов, оно, в принципе, могло дать почву для беседы сегодняшней. Потому что в свое время, я помню, кстати, вот как я учил, меня учили, ну, примерно так же, как я сейчас пытаюсь учить. Ну, кстати, схватил я довольно быстро. В принципе, там ничего особо
1: кого?
0: Сложного
1: за
0: не
1: что?
0: Было. Это позже было,
1: Тима.
0: Когда я
1: позже.
0: Учился часам, я еще никого не хватал.
2: Ты же расстроенно сказал он.
0: В общем, это, да, друзья, за каким занятием вы вот проведете...
1: Не так, за каким занятием вы теряете счет времени.
0: Да. Теряете счет времени. То есть есть наверняка какие-то хобби-занятия, вот, которые вас сильно увлекают, и время летит незаметно. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9, координаты наши неизменные. Пишите, будем сегодня это обсуждать. Что касается нас, ну вот, Даша, я не знаю, поход по лужам в сапогах, наверное.
1: Раз уже она где-то на Байкале. Вот, вот.
0: Время потеряла. Пришла к морюшку.
2: Вообще легко такое может быть. Легко. А еще, знаете, я не замечаю, как теряю время, когда идет творческая работа на работе. Ну, то есть у тебя какая-то запара, вам надо за несколько минут придумать креативные какие-то идеи, и ты смотришь, а у тебя рабочий день уже закончился. Вот. Еще когда ты книгу читаешь увлеченную, тоже не замечаешь время. Когда играешь в какую-нибудь игру.
0: Да, кстати, вот насчет игр, это точно. Время летит вообще. Если увлеченно, особенно, действительно,
2: да.
0: Туда вовлечь не увлеченно, а вовлеченно настолько, что не замечаешь.
2: Организация мероприятий тоже быстро проходит.
0: Достаточно, Дарь, спасибо большое.
2: А почему?
0: Хватит.
1: Достаточно было одно сказать.
0: Это сейчас как из рога изобилия. От вас то слова не дождешься, то
2: пожалуйста. Так вы мне так редко даете возможность поговорить.
0: Ладно.
1: Потому что это нам не интересно.
0: В общем, да, за каким занятием вы, друзья, теряете счет времени? 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Всем доброго утра! Сегодня пятница у нас, хоть и немножко дождливая.
1: Каково? Да. Вот так надо реагировать. На слова Виталий. Все, друзья, у нас Picture впереди, а также Infinity и D-Project.

0: Ну вот вчера в тренды залетела Зендея вместе со своим мужем Томом Холландом.
1: Что,
0: он, ну, во-первых, там же сейчас завершился, да, третий сезон сериала
2: «Эйфория», да,
0: в категории 18+.
2: Я видела, я смотрела, я все знаю.
0: Зендея там, да, одну из главных ролей играет, и поэтому, естественно, тут же в СМИ стали появляться информации о самой Зендее, то есть и о ее муже, так сказать, тем более, что у нас впереди ожидает еще же новая часть «Человека-паука». Ну, в общем, они сейчас на, так сказать, это острие пера находятся. То есть,
2: да,
0: постоянно
2: еще
0: про них что-то говорят, что-то
2: пишут. Появится.
0: Да, еще «Одиссея» там, ну, в общем, много
2: они
0: всего.
2: Они сейчас много где будут.
0: Да, ну, короче говоря, оказалось, что Зендея не любит пиво. Ну вот не любит и все вообще. Хотя
1: прости,
0: ее...
1: Зендея, мы не будем вместе.
0: Хотя ее тут же помещают фотографию, где она стоит с баночкой пива. Не знаю, тут насколько правда или нет. Вот, и Том Холланд решил сделать для нее свое пиво. Ну, то есть выпустить, да? Вот, он, значит, создал напиток, говорит, что она пиво никогда не любила, и ему хотелось предложить ей что-то новое, что ей могло понравиться. В общем, значит, напиток называется Шанди или Шанди, честно говоря, я не знаю, что это такое. Поэтому эксперименты... Что?
1: Шон Пен называется.
0: Шон Пен? Нет. Шанди. Или Шанди. Не знаю. Поэтому эксперименты с этим стилем, да, показались ему логичным следующим шагом для бренда. Шанди — напиток, который обычно делают из пива и лимонада. То есть соединяют вот эту вот штуку. Видимо, там, ну, я не знаю, от лимонада достаются газики вот эти. Они, может быть, как-то там бурлят. Ну, и в сочетании с пивом это вкусно. Не знаю. Я надеюсь, вы попробуете когда-нибудь, мне расскажете.
2: Хорошо.
1: Но употребление вредит.
2: Если мы когда-нибудь окажемся там...
0: Я сказал попробовать.
1: Да.
0: Просто попробовать.
1: Да, да. Не а то и рецепт рассказал.
0: Не злоупотреблять, понимаешь, да?
1: Да, да.
2: Кстати, очень интересно, что ты осветил вот это событие. Обычно я про это рассказываю. Учитывая, что все происходит вокруг сейчас сериала «Эйфория», который завершился, и это тоже попало в тренды. Сейчас новостные ленты... Вот, ленты в соцсетях, они вот именно пестрят кадрами третьего сезона, при том, что аудитория разделилась на два лагеря. Одна говорит о том, что этот сезон вообще не похож на все, и благо это все завершилось, а другие говорят, где это можно посмотреть, почему вы это уже знаете, зачем вы это все выкладываете, зачем нам эти спойлеры. И самое интересное, что там какой момент произошел, сменился композитор. В третьем сезоне.
0: Пришел Ханс Циммер?
2: Пришел Ханс Циммер.
0: Серьезно?
2: Да.
0: Я угадал, что ли?
2: Да. Момент такой, что, понимаешь, вот когда великий мастер берется, но изначально писалось все немножко по-другому, и даже Ханс Циммер не спас положение. То есть его великая музыка, вот это вот величие вот это вот звучит, и кадры идут совершенно другие. Они как будто бы друг с другом не сочетаются.
0: Но дело в том, фанатов... что... Циммер специфический все равно композитор, то есть нельзя сказать... Нет, он, конечно, без сомнения, то есть достоин многих наград, которые он уже получил, и создавал действительно классные мелодии. Но, тем не менее, он все равно специфичный, он не ко всякому может подойти. Ну, то есть...
2: Вот. И у фанатов, естественно, из-за этого есть противоречие, непринятие, и они берут кадры нового сезона.
0: У вас трендов нет, что ли?
2: Есть. Я тебе про тренды рассказываю вообще-то. Они берут кадры нового сезона, убирают музыку Ханса Циммера и ставят музыку из первых и вторых сезонов. И это все распространяют. Да, также, конечно, и нейронки подключают, записывают свою альтернативную концовку, как это уже с пацанами категории 18+ произошло. То есть фанатам не нравится, как завершается история, они ее переделывают. И если раньше это просто писали, то сейчас это вот с помощью нейронки...
1: Меня пугает.
2: Можно даже встретить.
1: Знаете почему? Потому что вы явно не фанаты фильмов «Крик», тоже категория 18+.
0: Да, конечно,
1: но, ну, это легендарное кино. Есть есть своя аудитория у него. И вот там уже, по-моему, 7-я часть вышла. И вот они из части в часть рассказывают о том, что вот это все ваше кино сейчас никому не интересно. Сейчас зритель сам может снять кино, и там, соответственно, про убийцу и так далее. И вот вы мне рассказываете, теперь зрители сами «Эйфорию» уже переснять, что надо делать.
0: Так, уже...
1: так «Крик» это все предсказал много лет назад.
0: Да.
1: Забавно.
0: «Крик» для меня закончился закончился на серии «Очень страшное кино». Я воспринимать просто перестал. Ну, это невозможно.
2: Ну, кстати, скоро его тоже выходит или уже вышло?
0: Так,
2: и последний тренд. Вышел первый тизер нового «Ледникового периода 6».
0: 6 уже?
2: 6, да.
0: Обалдеть, я смотрел, по-моему, только 3.
2: Пока показали, это как герои откуда-то падают, либо летят, в них попадают какие-то предметы, и это все под страшную музыку. Тун-тун-тун-тун, тун-тун-тун-тун.
0: «История игрушек», кстати, тоже новая часть ждет. Ой. В общем, все это пока никуда не делось. Вот
2: да,
0: не ушло.
2: В общем, играют на нашей ностальгии. Да. Что будет дальше, узнаем, но продолжим освещать в рубрике «Тренды».
0: Спасибо большое, Дарья.
1: Да, за вашу актерскую пародийную игру. Да нет, мы про вашу подачу. Официальную. Вот здесь вы прекрасные.
0: Хорошо, что ее не берут композитором в сериал.
1: Дарья Цып. Будет не Дарья Цымера, а Дарья Цып.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Парумные условия, уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
2: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом» Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. Милый дом. Все нужное в нем.

0: низкой стоимости. Звоните 34 1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ТК Город Орск», проспект Мира 21, УГРН 115 565 801 83 39.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде прямо сейчас в Орске у нас плюс 15 градусов. Днем до плюс 22. В Ясном плюс 13, днем до плюс 20. В Ковандаке, Медногорске плюс 14, днем до плюс 21. Возможно, осадки. В Оренбурге плюс 16, днем до плюс 24. Также возможен дождь. Ну и информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Ну этот, как его?
1: Итак, друзья, 21-137, код города 3537. Вас
2: покусали, что ли?
3: Это утро.
1: Звоните, друзья, 21-137, код города 3537. Снова у нас на ходу билеты в Центральный парк имени Поленичка. Будем их разыгрывать, будем играть в «Но этот как его», вспоминать имена известных людей. Алло.
4: Алло.
1: Здравствуйте.
4: Доброе утро.
1: Как зовут вас?
4: Ольга.
1: Ольга, сейчас есть возможность получить билетики в парк. Вы хотите билетики в парк?
4: Конечно.
1: Все хотят.
5: Да.
3: На колесо базарить.
1: А надо выиграть.
5: Нет, мы просто в парк разыграем. Лесопосадку.
1: Да. Ладно. Семь фамилий назову сейчас. Нужно вспомнить имена этих людей. Вспоминайте, 5 из 7 это победа. На все дают 45 секунд. Так что можно начинать.
5: Готовы?
4: Конечно.
5: Отлично, желаем удачи. 45 секунд начинаются прямо сейчас. Поехали.
1: Колумб.
4: Христофор.
1: Картункова.

0: Не говори.
1: Александрович, нет?
2: Нет.
0: Подожди, я, подожди. Валентин.
3: Да, Валентин. Юрий Валентинович. Да, его просто он до пенсии там играл, его, соответственно.
0: Да, да, да.
3: Хотя сам футбол терпеть не может.
0: Как?
3: Вот так. Он всегда очень радовался, когда его в состав не ставили. Он говорит, я не очень люблю футбол, естественно. Он, класс. У меня получается
0: вот
3: это, но
0: откровение,
3: не очень.
0: Под конец карьеры. Да. Ну ладно. Да. Так, мы вас поздравляем. Билеты в парк имени Полиничка достаются вам. Есть ли что-то передать кому?
1: Всем хорошего рабочего дня, завершения недели и отличных выходных. И вам тоже большое спасибо и огромный привет.
3: Спасибо. Спасибо. Новая машина. Еще раз спасибо, что дозвонились. Да. Хорошего настроения. Трубочку не кладите. Ну и, Дарья, тебе надо что-то на правах?
4: Конечно.
3: Рекламу? Давай.
4: Отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений снова открыт. Вот наступило лето, значит, самое время кататься на аттракционах. Гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет много интересного. Ты что кричишь? Режим работы. Понедельник 16.00 до 23.00. Со вторника по воскресенье с 11.00 до 23.00. Приходите за яркими эмоциями, отличным настроением. Категория 0+.

0: Оренбуржье захватит она.
1: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».

0: Солнечный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 20.

0: история одной вещи.
1: Просот поднем наперёд. Давай. Или так. Давай, рассказывай.
2: На историю одной вещи сегодня меня вдохновил Виталий, зумеры и циферблат. Дело в том, что мы с вами разберем, почему мы начали говорить без 20, без 15, допустим,
1: не
2: сейчас.
1: Без 10, мне тут рассказывай.
2: Итак, мы отправляемся с вами в путешествие по истории и начнем с самого простого. Для того, чтобы раньше обозначать время, люди специально разделили циферблат на несколько частей. Если мы говорим про, почему мы говорим без 15, то 15 – это 1/4. От часа. То есть циферблат намеренно... Что случилось? Циферблат намеренно разделили на 4 части. Циферблат...
3: Вы когда замедляетесь, все, начинается катастрофа.
2: Я понимаю, все, мы вернулись. Намеренно разделили на 4 части. Почему? Дело в том, что тогда не существовало делений столько, сколько сегодня у нас мелких делений. То есть 4 главных деления есть, и вот оно уже то самое разделение. Поэтому без 20, без 15 и так далее. Если мы говорим, вот, а почему нет тогда выражения без 30? Потому что это половина, то есть циферблат делится на 2. Если обратиться к 20, вот, это тоже очень странно. Откуда появилось 20? Оказалось, что самый крупный, если поделить циферблат, является 20. Поэтому обратились к без 20. Определить на глаз на тот момент, что наступило без 15, без 10, было сложно. Поэтому вот делили и на 20. Так у нас и закрепилось выражение. Если путешествовать именно по крупным секторам циферблата и говорить без 3 часа, было бы математически неверно. В живой речи это звучало немного тяжеловесно и официально. Поэтому язык, который всегда стремился к удобству, заменил дробь 1/3 на конкретное число без 20. Так и закрепилось.
3: Понятно. Спасибо большое. Нет, но я на самом деле не подозревал, что это так, такая подоплека есть.
2: Да, ну вот понимаете, минутных стрелок тогда не существовало. Был час, вот ты видишь, а сколько от этого уже прошло или сколько до этого наступит, вот помогали решать дроби.
1: Эх, Дарья, мыслите глубоко. Вы просто несчастливы, потому что счастливые часов
3: не наблюдают.
1: Может, такой вывод.
0: История одной вещи.

0: Реклама.
1: Заправка автокондиционеров
2: Пирелли.
1: Качественно на профессиональном оборудовании
2: Пирелли.
0: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
0: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Метеохит.
5: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: В Орске плюс 16 градусов, днем до плюс 22. В Ясном плюс 14, днем до плюс 20. В Ковандыке-Медногорске плюс 15, днем до 21. В Оренбурге 17, днем до плюс 24. Возможны осадки на всей территории Восточного и в целом Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
8: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
6: Метеохит.

0: Урале 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: А документ не открывается.
2: Забавно.
1: Так, давайте еще раз.
2: Ну, давай. Все открыл. Тут он с новостями его знакомит Виталий Морозов.
1: Здравствуйте. В Ленинский район Сатурска поступило уголовное дело о грабеже. По версии органов дознания, местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил из заднего кармана женской сумки 5 500 рублей. Однако женщина заметила действия мужчины. Она подошла к нему, забрала свою сумку и обнаружила в кармане его куртки часть похищенных денег, которые смогла вернуть. Как следует из материалов дела, поняв, что его действия раскрыты, мужчина открыто удерживал оставшуюся часть денег, сжав купюры в кулаке. Возвращать их потерпевшего он отказывался и скрылся с места происшествия. В ходе дознания арчанин признал свою вину, извинился перед потерпевшей и полностью возместил причиненный ущерб. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав инвалида Корясочника. Ранее арчанин пожаловался в Следственный комитет на отсутствие пандуса у дома 1972 года постройки на улице Молодежной. Из-за этого он не может свободно выходить из квартиры. Многочисленные обращения в разные инстанции не помогли. Глава Следственного комитета поручил руководителю Следственного управления по Оренбургской области Вячеславу Зафарману возбудить уголовное дело и отчитаться о результатах расследования. Вопрос онлайн-продажи алкоголя требует осторожного подхода. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Росалкоголь-табакоконтроля Игорь Алешин, передает ТАСС. Он отметил, что рынок регулярно возвращается к теме интернет-торговли спиртным, а при этом ведомство не поддерживает ее легализацию. Алешин объяснил, что контролировать доставку вина и других алкогольных напитков сложно, поэтому такие предложения нужно обсуждать особенно внимательно. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 29 копеек, 100 тенге 15 рублей 18 копеек, юань 10 рублей 96 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились.

Радио. Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: Верно, друзья, 8.06 на студийных часах. Это подушка шоу. Виталий, Дмитрий, Дарья снова в эфире.
1: Не, ну всем... вы оценили. Всем привет, во-первых, да. Оценили, у этого файл завис.
0: Завис.
1: А тут что произошло? Да, тот с небес на землю, как главный помощник, спустился.
0: Чего?
1: Дмитрий!
2: Ты что, не понял? Он до сих пор. Слушай,
0: ты себе много-то не накидывай.
1: Ладно.
0: Спустился да. он.
1: Небес на землю спустился Димарик. И все разрулил.
2: Димарик Михайлович, давай рассказывай, о чем мы сегодня
0: сейчас
2: говорим.
0: Подождите. Мы еще не пожелали приятного аппетита тем, кто завтракает. Как
1: спасибо.
0: Традицию тогда отменить? Вот ребята уже позавтракали им тоже. В общем, запоздалого приятного аппетита. Благодарим. Да, общаемся над тем, за каким занятием вы... время летит незаметно для вас, да? 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что нам написали к этому часу? Рыбалка, естественно. Я думаю, что одно из... Я так и предполагал, что будет одно из первых сообщений про рыбалку. Без отрыва следишь за поплавком и будто погружаешься в гипноз. Вот нам написали.
1: Ну, это правда, особенно. Самое, знаешь, запоминающееся ощущение, это когда ты тянешь рыбу. Когда она, знаешь,
0: натягивается леска.
1: Да, и тебе надо немножко усилия так приложить. Да. И вот в тот момент ты прям максимально счастлив.
0: Виктор пишет, мое, значит, в кавычках, черное отверстие во времени, это гараж. Прихожу на 15 минут, якобы 15 минут, починить полку, а очнусь уже темно. Жена звонит, спрашивает, не заблудился ли я. Да, ну гаражи, мне кажется, тоже они так это отнимают. Не отнимают, а теряют, помогают потерять счет времени.
1: Да, Сергей пишет, привет, Матрасыча.
2: Почему Матрасыча?
1: Не знаю.
0: Ну, Димка все не полосатый вроде.
1: Да, мы бывало, когда мы с Мочаловым вместе приходим синхронно, так, ну не сегодня. В общем, сон.
0: Битлджусы какие-то.
1: Да, да, сон. Вот только уснул и уже вставать. А еще при бессоннице. Ну вот, кстати, да, вот во сне. Хотя у меня есть традиция, если я усну до, так скажем, часа, до часа, я проснусь обязательно спустя где-то 4 часа в 5.
0: Так.
1: Вот. То есть у меня фаза сна 4-часовая заканчивается. И, соответственно, через 4 часа я просыпаюсь. Вот сегодня я уснул к 2 ближе, соответственно, я проснулся в 6. Ну, вот через 4 часа...
0: В общем-то, есть, обнулял. Об этом же тоже говорили неоднократно, что, так сказать, утвержденные вот эти графики сна, они, в принципе, могут быть гибче гораздо. То есть все зависит от человека. То есть если у него вот такая фаза, то есть, ну, почему нет? Если главное, чтобы он высыпался, на самом деле.
1: Да, да.
0: Вот, Марина пишет, я теряю счет времени, когда выбираю фильм на вечер, открываю онлайн-кинотеатр, читаю описание, смотрю трейлеры, сравниваю рейтинги.
1: Ну, чисто по трейлерам, да?
0: А это действительно так иногда вот бывает. И вот листаешь, бесконечно листаешь, листаешь, такой, ой, нет, как, это
1: вы,
0: не хочу.
1: Вы
0: не
1: смотрите
0: хочу.
1: Трейлеры?
2: Да.
1: Я терпеть не могу.
0: Я
1: не, а вот если я посмотрю...
0: Вообще отдельная культура.
1: Если, да. Если я посмотрю трейлер, мне потом не очень интересно становится. Ну, как-то ну, там, ты все равно половину
0: знаешь,
1: увидел уже.
0: И, честно говоря, да, вот в последнее время они делают так, что практически ты можешь посмотреть весь фильм
1: да,
0: в трейлере.
1: Да.
0: Но лучше тогда тизеры смотреть. То есть они короче, да. как
1: 7 секунд, которые...
0: Ну, нет, они побольше. Может
2: секунд
0: быть, чуть
2: 30.
0: Меньше минуты. Да. Так вот. Тогда еще как-то эта интрига какая-то сохраняется. А когда вот по 2.5 минуты трейлер идет, да вы с ума сошли?
1: Да,
0: вы,
1: конечно.
0: Весь фильм уже показали.
1: Там это, начинаешь фильм ужасов, там, Лешку убили. Этот под подозрением кто? Леха, Сергей или Димка это сделал? Узнаем тогда-то. Классно.
0: Ты что смотришь? Криминальную версию мужского и женского, что ли?
1: Мы фильмы ужасов смотрим. Про маньяков.
2: И Димка.
0: И Димка, да. Что еще там написали, Дарья?
2: Так, сообщение от Эльвиры пришло к нам. Макс, как говорится, бесконечно можно смотреть на три вещи. На огонь, на воду и на работающих людей. К сожалению, на эти созерцания у меня нет времени, так как приходится работать самой. То есть на нее кто-то созерцает в этот момент.
0: Да, вот еще написали, когда тебе делают массаж. А что, уже все?
1: Да, надо меняться местами, теперь вы делаете. Да, да, но обычно так.
2: А, так, вот сообщение от Лилии. Доброе утро. Да почти за любым делом, если начинаю увлекаться. Просмотр интересных сериалов, игры в телефоне, ремонт дома. Ну и, конечно же, в кровати с любимым мужем. Тут главное не думать о секундах свысока.
1: Как вы интересно про секунды сказали.
0: Свысока, тем более, да. Ну ладно, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Какое... Скажите тему.
1: Да. Что ты не можешь никак сформулировать.
2: За каким делом вы не замечаете времени?
0: Замечаете времени, да.
1: Да.
0: Пишите, потому что стаканчик кофе никто не отменял. Он вас ожидает в концовке шоу за самое оригинальное сообщение.
1: Да, это обязательно. Ну, а пока у нас Кункс послушаем и Теофилуса Лондона с треком Galaxy.
0: У вас как-то в разрез все идет. Объявляете одно, играете другое.
1: Да, в этом и парадокс.
0: Мы шоу парадоксов.
1: Да, парадокс.
0: Гений парадоксов вдруг?
1: Да.
2: Нет, мы подушка.
1: Как Galaxy переводит? Звезды? Галактика?
0: Галактика,
1: да. Ладно, хорошо, тогда хоть что-то мы знаем.
2: Впереди Samsung.
1: Samsung, да, Galaxy, что-то там. И прогноз по праздникам. Мы к чему-то переходим, самое главное, да, не пропускаем. 8.12.

0: профессионального оборудования. Пирелли! Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
1: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
0: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Деке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары. Одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык, Ленина 150, второй этаж. Кувандык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
5: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
6: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Авина».
7: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Сейчас в Орске плюс 16 градусов, днем до плюс 22. В Ясном плюс 14, днем до плюс 20. В Кувандыке Медногорске плюс 15, днем до плюс 21. В Оренбурге плюс 17, днем до плюс 24. Кратковременный дождь возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
9: Реклама. В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
7: Метеохит.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио, смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup. Бюро недвижимости и услуг.
2: Итак, друзья, 28 минут 9 на студийных часах и неправильные новости. В Китае провели чемпионат по тайному поеданию обеда втихаря.
3: О, Женька Куликов, победитель. Да.
4: На втором месте вы, ребят.
3: Да.
2: Ой, да, в общем, это произошло все в торговом центре. Это на самом деле был веселый такой флешмоб. Собрал 2000 человек. 9 часов они соревновались, кто быстрее съест миску риса и не попадется судье. То есть нужно было каким-то образом прятаться, да. А если за едой поймали, стоишь 30 секунд и не ешь. 3 таких наказания и выбываешь из игры. Победителем стал мужчина, который пришел в торговый центр за подгузниками. Приз – золотое рисовое зернышко весом в 1 грамм, стоимость около 19 тысяч рублей.
3: Всего?
2: Ну, слушай.
4: Это весело.
2: Соревнования, да, веселые.
4: Дали такое,
2: да.
3: Но мы тут и то в Евразии больше разыгрываем. Там, конечно, не зернышко.
2: Да, ну, по сумме примерно то же самое. В Таганроге пьяный мужчина перепутал свою квартиру с чужой и все равно ее обокрал.
3: Свою?
2: Чужую.
3: А, ну, то есть, я, нет, вот он собирался, собирался
2: вот
3: он
2: смотри,
3: свою.
2: Вот чужую. Смотри, значит, он перепутал чужую квартиру со своей и решил ее обокрасть. Короче, потерял ключи от своей квартиры, забрался на второй этаж по водосточной трубе, выбил стекло, проник внутрь, там понял, что ошибся квартиры, но не растерялся, да, собрал бытовые предметы, переночевал и на следующий день скрылся с украденным.
3: Прикольно. Нежданно-негаданно, я бы сказал.
2: Да. Я не знаю, это мне напоминает очень сильно картину «Пьянь» с Микки Рурком, молодым еще в главной роли, категории 18+. Там примерно, вот знаете, прям вот точно такая же анекдотичная ситуация. Он зашел не в свою квартиру, ну, потому что там они все были одинаковые, в принципе. Вот, он зашел не в свою квартиру, селся такой, сидит, потом понимает, что он не у себя дома. И первым делом он бьет, открывает холодильник, и оттуда тырит продукты и убегает. Смешно. Вот, и страшный случай произошел в Англии. Там компания попугаев в зоопарке устроила беспредел. А вот прям так и пишут. Они собрались кучкой в компании, 5 попугаев, материли посетителей и издевались над животными. Пришлось их рассадить по разным вольерам.
3: В Мадагаскаре, судя по всему, вот будет новые же, пингвины. Новые.
2: Очень похожие что-то.
4: Эй, такое, медведь, да. Смотри, да. Крылья, крылья.
2: Да-да-да. Ну, вот такие новости.
3: Класс. Да, давай закидаем их. Помните?
2: Да-да-да-да-да-да.
4: Ну, Дима.
3: Ну что, нормальное слово. Псай, Гангнам Стайл у нас. Вот сейчас время этих трендов потанцевать, да, немножко размяться.
2: Вспомнить.
3: Да. Если слова знаете на корейском, подпевайте. Как будто я на работу зашел. Да?
0: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
0: Получили в подарок от Citigroup. Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.

0: Пан Гангнам Стайл.
1: Бензиновая лихорадка.
2: 21-103-7, код города 3537, друзья. Прямо сейчас бензиновая лихорадка. Снова попытка выиграть 20 литров, точнее, разыграть 20 литров от заправки «Новый поток». Кто сегодня будет участником? Дмитрий.
3: Ну, я в тот раз угадал.
4: Кто-то очень важный.
2: Ну, да, слушай, у тебя прямо это...
3: Дар.
4: Чуйка.
3: Катя или Николай?
2: Прямо оракул, да. Дмитрий.
3: Ну-ка, давайте.
4: Не работает у тебя ничего.
2: Осьминог Ваур.
3: Алло.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, как вас зовут?
5: Виталий.
2: Фу, ух ты.
3: Ох, не угадал, я уже думал.
2: Не угадал,
3: это.
2: Да. Виталий, что мы, точнее, сколько будем крутить барабан?
5: Давайте три.
2: Три раза.
4: Три.
2: Классика.
4: Один Виталий загадал, другой Виталий пошел крутить.
3: Желаем удачи.
4: Итак, у нас 6 литров.
3: На горизонте. Так, вторая попытка.
4: 18. И вот сейчас финальная.
3: И... рядом с 18, к сожалению, провал.
2: Ай-яй-яй. Опять же, вот вчера же, да, было 19 там в сантиметрах буквально от провала, а теперь наоборот прям один даже сантиметр, наверное, да, от 18 литров. К сожалению, не удалось вам сегодня выиграть 18 литров бензина.
3: Так и надо, не разглядел. Вот. Ну, песни
2: слушай, что ты, человек и так не выиграл, ты еще и добиваешь что-то. Это. Ладно, не расстраивайся.
3: Да ладно, это сантиметр, он потом вернется вам обязательно.
2: Да.
3: Не здесь, так в другом месте.
2: А, будете передавать приветы?
5: Да, всем хорошего настроения, огромный всем привет.
2: Угу. Спасибо вам большое за звонок.
3: Спасибо большое, Виталий, хорошего дня. Звоните еще, всегда рады. Послушаем Холлу дальше. А также Мари Краймбрери и другая, не Маришка, Иришка, придет.
2: Уже там. Пришла.
3: Да, и поговорим о психологии.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Hits, hits. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Психолог отвечает.
1: Совершенно верно, друзья. Психолог отвечает. Ирина Каргополова снова с нами. Сегодня... вам даже микрофон еще не включили.
2: Не собирался. Пусть она просто хоть один выпуск посидит молча.
3: Это невозможно.
1: Я боюсь, что она у меня отберет.
4: Хоть один день, не шути. Это тоже невозможно. Слабо?
2: Чуть не умер.
3: Представляете эфир, да? Этот, рубрика «Психолог отвечает». Психолог весь эфир молчит, а Дима не шутит.
2: Да. И только Виталик там. Что он будет делать?
1: Он будет я буду что-то говорить.
4: Нет, он мне скажет: «Даш, поищи что-нибудь в интернете, давай это
2: обсудим». А я пока спою.
5: Поцелуй меня, удача.
2: Да, вот что-то такое выпуск.
1: Ладно, у нас сегодня пятница, мы по пятницам обычно открываем киноклуб. У нас сегодня на прицеле, так скажем, суперсемейка 2004 года. Страшно подумать, прошло уже практически 22 года с момента ее появления. А посмотрел я, кстати, ее целиком и полностью вот практически буквально недавно. И так уж получилось. И совершенно современный мультфильм. То есть, как ты не скажешь,
3: очень
1: актуальный. Что он, да, 2004 года. А там семья, значит, супергероев, скрывает свои способности, пытается жить как все. В общем, вот такой ироничный взгляд на супергероев. Между прочим, да, две премии «Оскар» за этот фильм. За лучший монтаж звука, да, лучший анимационный фильм. Ну, главная награда — это все-таки лучший анимационный фильм. Вот, остальные, так скажем, технические. А и что там увидела Ирина? Пожалуйста, вам слово.
3: Ой, ребят, там столько много. Мне, причем вчера, когда смотрела, сын мне дал справку, что, оказывается, он в прошлом году завирусился и был очень популярен. Опять. Пошел по второму, по какому кругу уже. Поэтому фильм стоит сразу внести в свою семейную библиотеку, потому что просматривать его можно в разные периоды. Там очень круто показывается несколько уровней и важные темы. Темы идентичности и кризиса среднего возраста, через который проходит Роберт. Главный герой, он... как он себя зовет-то?
4: Мистер Отличительный.
3: Исключительный, мистер Исключительный, который попали...
1: Вот сидит мистер Исключительный.
2: Это я.
4: Нет, он...
3: Кстати, чем-то внешне похож, когда там спустя много лет у него там жирок с отдышкой носится там по острову.
2: Боров такой, да? Жирный.
3: Ну что-то он сильный очень.
2: Да. Нет, там у них даже диалоги похожи, где он с женщиной, это, он собирается опять что-то спасать там и так далее. Он говорит: «Дорогая, где мой суперкостюм?» Он такой: «Зачем тебе он? Мир в опасности, речь о высшем благе». Она говорит: «Я твое высшее благо!»
3: Это Фри, который замораживал, по-моему.
2: Да, или он, это их дело. Я не помню, да.
3: Там вторая парочка была, где жену не видно было, но у них постоянные вот эти диалоги, акцент на содержание, кстати. Очень крутые приемы там используются, классный юмор, на который стоит обратить внимание. И вот действительно идет конфликт серьезный, когда общество подавляет уникальность, да, и вот этот конфликт, где решили отменить супергероев потом и заработать на этом деньги. Причем сейчас этот конфликт вирусится в судебных тяжбах, где человек спасает жизнь, а его потом еще в процессе привлекают к ответственности и пытаются с него снять денег. Это сейчас, ребят, в Европе и даже у нас уже возникают такие судебные разбирательства. Представляете? То есть вот это нарушение ценностей морально-нравственных и попытка заработать на всем. И там прям этот момент, почему-то его избегают, не обращают внимания, а мне первый в глаза закинул, что это очень серьезная тема, которая поднялась в мультфильме. И мультфильм перестает быть таким ярким и красочным. Второй момент...
1: Ну, впрочем, как и все, что вы посмотрите, да...
3: Ну, понимаете, почему?
1: Перестает становиться красочным.
3: Нет, вы задумайтесь, да? Он спасает жизнь, жертвует своим здоровьем человек, да? Делает, по сути, все правильно. Понятно, что когда тот летит с небоскреба, помните там вот этот момент? Его же потом засудил: «Ты мне испортил смерть», и так далее, вот это шоу.
1: А вы смотрели художественный фильм «Хэнкок»? С Уиллом Смитом.
2: Да,
1: там
2: крутой.
1: Же ведь примерно то же самое происходит. Он спасает, но дело в том, что людям не нравится, он все рушит при этом.
2: Скажи.
1: И вот как тут...
2: Скажи еще раз, он дурак или козёль, козёль.
1: Да. Как вот здесь вот, там тоже хорошая тема поднимается, вот на эту чашу весов, как это все переложить?
3: Ох, это мы, наверное...
1: Но это мы отдельно обсудим.
3: Слушайте, мы Хэнкока разберем. Почему-то мы забыли про шикарный фильм, потому что это другая реальность. Записали, запомнили. Давайте. Возвращаемся к суперсемейке. Там еще есть сложный конфликт, который актуален всю жизнь. Это как совместить семью и карьеру. Плюс туда добавляется оттенок самообмана. Очень важно прислушаться к интервью, которое берется в начале у супергероев, когда мистер исключительно говорит о том, что ему уже надоело вот это вот вся супергеройство, и он бы хотел обзавестись семьей, жить в спокойствии. И потом, когда переворачивается наоборот картинка, что у него трое детей, жена и вот эта спокойная жизнь, от которой он страдает. И эластика, которая говорит, кто я никогда не остепенюсь. Только вперед, будем защищать мир, когда бы там
2: как можно доверить. Спасение мира мужчинам никогда.
3: Да, и там вот это вот снижение интонации, вот она уверенность на момент теряет, да, и потом, да вы что?
1: Ну, такой фем-момент.
3: Да, такой. Нет, не фем. И в итоге она потом включается. И насколько она меняется, то есть она вся в семье, она постоянно исправляет ошибки мистера исключительного Боба, потому что он косячит на протяжении, заметьте, там уже старше-то где-то около 14 лет, подросток. То есть он в этом кризисе, Боб находится, и Шастик там, и Фиона, и младший
4: Фиалка.
3: Фиалка вот.
2: Фион.
3: Фион это другой, да,
1: цука. Это которая красавица днем в ночи, урод.
3: Вот Фиалка и этот, и третий.
2: Как же здорово, что я хорош.
3: Вот, и получается, что она пытается разрулить и берет на себя сверх.
2: Извините, я принц Чарлинг.
3: Только
2: жирный.
3: Ой, ты даже сейчас не представляешь, насколько ты попал еще эту фею крестную рядом по. Никого не напоминает. Нет.
4: Да.
3: Я кот в сапогах там. На 100%.
4: Хватит вот эти кнопки переключать. Возвращаемся. Суперсемейка.
3: Вот, да, да, эта тема закрывается. И вот этот конфликт внутри семьи, как разместить всю свою личность. И, знаете, как корневые ценности. Насколько они важны для человека. Если они не размещаются, да, в жизни, что человек может настолько... И как он может быть очень несчастен, чувствовать себя неполноценным. И если ты концентрируешься только на одной сфере, как это делал Боб, да, и не мог перестроиться, как это может вредить ему и окружающим? То есть на самом деле идет уже такой разрушительный аспект, и он подвергает опасности семью, он подвергает опасности друзей, и он пытается разрешить момент и показывает, когда все-таки у них вот через этот конфликт получается прийти к общему знаменателю, комфортному для всех. Но там самая шикарная героиня, кто-нибудь заметил?
4: Это Эдна.
3: Мод, да. Стилист, вот, стилист. Да, я создавала одежду для богов, а это все...
4: Тряпки.
3: Ой, вот она шикарная, кстати.
2: У тебя костюм, говорит, его носить нельзя, типа, 15 лет назад. Так это что ты создавала? Я не оглядываюсь.
3: Там ее можно просто разбивать на цитаты. Но заметьте, вот она такая эксцентричная, да, но она очень адаптивная. Это как раз-таки про здоровую личность. Не быть, как подгонять под общество, да, а быть собой. И она очень круто, гибко и пластично перестраивается. И при этом она себя не предает. То есть она умеет договариваться прямолинейно, чисто, принимать себя такой, какая она есть, и двигается вперед. И она лучше всех устроена вот в том пространстве.
4: Да, да.
3: Вот, она кайфует, она жалеет о том, что в прошлом было, но она все равно идет вперед и себя реализует.
2: Да. Здорово!
1: Да.
3: Так что мультик обязательно смотрим, шикарный. И в семье, и самостоятельно, и пересматриваем.
2: А вот вы боп-боп-боп-боп-боп. А знаете, что на фоне играет? Диджей!
1: Исключительно?
2: Боба! Боба!
4: 2-0 в мою пользу.
0: Психолог отвечает.

Реклама. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.

0: низкой стоимости. Звоните 34-1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык. Ленина 150, второй этаж. Кувандык. Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Прямо сейчас в Орске плюс 17 градусов, днем до плюс 22, в Ясном плюс 15, днем до плюс 20, в Кувандыке, Медногорске плюс 17, днем до плюс 21, в Оренбурге плюс 18, днем до 24. Ох, и также дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. ЭХ «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. Грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Австралия. 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Расписание международного аэропорта имени Гагарина утром 5 июля претерпело изменения. Это следует из данных электронного табло. На прилет и вылет задержаны самолеты нескольких авиакомпаний. Утренние рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Иркутск перенесены на более позднее время. Причиной задержек стал план ковер, объявленный сегодня ночью в нескольких регионах России, включая Оренбургскую область. Из-за ракетной опасности и режима опасности атаки беспилотников аэропорт не выпускал и не принимал самолеты. В настоящее время они корректируют свою работу. Банки и операторов связи могут обязать полностью возмещать ущерб клиентам, пострадавшим от мошенников. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Речь идет о случаях, когда организация не выполнила требования по защите от аферистов. Тогда клиент сможет потребовать компенсацию. Ее размер будет равен сумме перевода на счет злоумышленника. При этом ответственность самого человека полностью не снимается. Если банк или оператор все сделали по правилам, а клиент все равно перевел деньги мошенникам, возврат не предусмотрен. За последние 4 года число вакансий с проектной и частичной занятостью в России выросло примерно вдвое. Рост предложений с полной занятостью заметно отстает. На этом фоне среди соискателей усиливается тренд на стремление удерживаться за текущее место работы максимально долго, даже при отсутствии карьерного роста. Такая стратегия становится все более распространенной в периоды неопределенности. Люди, которые строят карьеру внутри одной корпорации 10-15 лет, вызывают доверие у работодателей, но при переходе им сложнее адаптироваться к другой культуре и новым условиям. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 29 копеек, 100 тенге 15 рублей 18 копеек, юань 10 рублей 96 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Все началось с идеи, и люди погрузились

утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: 9.07 на студийных часах, друзья. Всем доброе утро.
1: Пятницы. Нет, ты не то делаешь.
0: Пятницы всех, друзья. В начале третьего часа подушки шоу прозвучала композиция от...
1: LX24, да.
0: Совершенно верно. Мы периодически, так сказать, отдаем дань уважения Алексею старым композициям.
1: Ну и, Дарья, там надо было... Там надо было делать... А не орать. Там же это любимая труба Виталина.
0: Моя. Моя саксофон.
1: Ну, близко же.
0: Ну, конечно, да совсем, да.
2: Дима, то же самое, что если тебе нравятся блондинки, а я тебе говорю, ну вот брюнетка то же самое, просто не крашеная.
1: Почему? Труба, саксофон, все же одно.
0: Ты скажи, везде надо дуть. Новинка от LX или что-то такое?
1: Нет, это вечно. Да, просто обработка.
0: Ну ладно, друзья, давайте вернемся к сообщениям, к нашим темам сегодня. За каким занятием вы прекращаете чувствовать время?
1: За подушкой
2: шоу. Теряете счет времени.
0: Я не могу.
2: У тебя пятница, понятно.
0: Сложно с темой как-то.
2: Ты уже в запое.
1: Перестань. Он не выходил. Перестань.
2: Доброе утро. Я к вам ненадолго.
0: Вы на себя сегодня посмотрите.
2: А я вечно...
1: Она все за эфиром, главное, исполняет.
2: Я деревенская сумасшедшая. Это моя работа.
0: Наконец-то проснулась к концу уже. Я исполняю теперь. Значит, Таукихан написал: «Бонжур, всем добрый вечер, с пятницей. Теряю счет времени за видеомонтажом. Вроде бы только сел за кудахтер, а уже спать пора».
1: Вот это
2: что
1: правда.
2: Что такое кудахтер?
0: Ну, наверное,
1: компьютер,
0: да. Кудахтер. Мы так предполагаем, да.
1: Вряд ли он курицу так называет, да?
2: Кудахтер. А она монтирует сидит.
0: Как бы странно было с ней монтировать, да.
1: Что появилось раньше, яйцо или кудахтер?
0: Также еще Таукихан написал, что на сеансах гипноза Анатолия Кашпировского время летит незаметно, и вдруг неожиданно пробудил Таукихан во мне воспоминания.
1: Проснулся, а вода разряжена.
0: Я ведь был на сеансе Анатолия Кашпировского. Совсем в детском возрасте.
1: Да мы помним, ты сидел тут это на себя налепливал.
0: Ты представляешь, я никогда не... Я просто никогда против... об этом не думал. А вот сейчас вот он написал Таукихан, и я вспомнил неожиданно. Это был Дворец спорта юбилейный. Кашпировский приезжал сюда.
1: Ну, да? Так вот скажем... кто проклял Южный Урал.
0: Прекрати. Вот. И он приезжал, людей, вы не представляете, людей было очень много, потому что на тот момент он был страшно популярен. То есть его по телевизору везде показывали. Он ездил, ну, артист ездил с программы, а...
2: Он ездил с банкой.
0: Нет, банки это было другое, это Алан Чумак.
2: А, это разные.
0: Да, вот. А это он, ну, со своим лечением, наверное, я не знаю.
1: Эй, Чумак!
0: Я маленький, я помню, я вот момент Чумак. Такой, помню, сидел там и смотрел на всех, люди засыпали там, то есть, да, закрывали глаза. Ну, в общем, это было интересно.
2: А сейчас что-то изменилось, вот ты сидишь. Есть люди, которые засыпают.
0: Ну, вот я вижу, что вы два часа с лишним уже пытаетесь вот это бороться со сном. Ладно. А, значит, ну, сон почему-то у нас, видите, выходит в топ. Опять же пишут, что когда спишь, время летит незаметно. Друзья, ну это понятно, что когда вы засыпаете, время незаметно летит.
1: Отключает.
0: Да, но все-таки мы о занятиях сейчас каким-то говорим, да, например, там, раскрашивание картин по номерам, там, или видеомонтаж, вот как-то Таукихан писал. Вот правильное сообщение, так сказать, когда едешь за рулем, время летит незаметно, тоже написано, да. Не знаю, за рулем много, долго не ездил. А то время, которое я ездил, было страшное напряжение, время, наоборот, тянулось очень долго. А в 10 вечера перед сном зашел в телефон, и вот уже 12 ночи.
1: Рилсики, я хотел с самого начала сказать.
0: Да, это проблема повсеместная, у всех сейчас практически никак от этой заразы не оторваться. А, значит, дальше что?
1: Еще, да.
0: Да, когда сидишь в очереди в поликлинике, время замирает, согласен. Особенно, если перед тобой эта очередь прибавляется.
1: Я тут однажды, ну вот недавно буквально, мы пошли к врачу, и, соответственно, окулист, по-моему. И у меня знакомая, соответственно, не то что знакомая, ну, подруга, да, близкая, семьи работает там, и она говорит, сейчас я, ну, зайду, попрошу, говорит, чтобы это нас, ну, побыстрее приняли просто, потому что...
0: Ну, ты, короче, из разряда таких вот,
1: которые...
2: Блатной.
0: Да, сидишь в очереди, они это, в кабинет заходят.
1: Они сами наглеют, поэтому неважно. Ну, короче, она зашла и говорит, ну, можно там это? Она говорит, да, оставляй, сейчас я вызову. В итоге меня не вызывает. Я дождался конца очереди, через полтора часа я зашел, через полтора. Я говорю, здрасте, спасибо, что пораньше. Он говорит, я забыл.
0: Насчет время замирает, еще, знаете, когда в очереди на кассе уже стоишь, и вот ты подходишь, и там, и уже, так скажем, издалека видишь, что один человек стоит такой, думаешь, о, класс. Встаешь, а у него... А ты не увидел, у него полная корзина. Просто доверху. Вот да. Так вот. И ты такой, да елы-палы.
1: Ну, ничего страшного.
0: А следующая очередь прям раз так,
2: бжук, и быстро. И прошла.
0: И прошла.
1: Да вообще касса своя, которая есть в самообслуживании, проще всего.
0: Слушай, я согласен. Нет, я согласен. Но дело в том, что не на всех товарах есть вот эти QR-коды нужные, которые считывают это. Я вот периодически, я всегда смотрю, есть QR-код или нет. Если нет,
2: ну... И не во всех магазинах.
0: И не во всех, да. Так, стоя в планке, вот полезное занятие у человека, за которым время пролетает незаметно. Но только будьте осторожны, сейчас даже уже, знаете, сейчас же развинчивают все уже практически. Угу. И планку тоже уже обругали, на самом деле. Там все неправильно, это не так надо. И, в общем, короче, как правильно надо, вообще непонятно.
1: Проще лежите на спине.
2: И шикарно себя чувствуете.
0: На спине, на диване.
1: Да, и все будет хорошо. Планка наоборот. Можно руки поднять вот так.
0: Да.
1: И все.
2: Так, еще сообщение. Пишет нам...
0: Может, хватит?
1: Так читай.
2: Ну, дайте Кате танк. Пишет. О, ну, много занятий. Алмазная мозаика, музыка, игра на гитаре. Из-за этого время летит незаметно. Но самое ужасное... Я мою посуду, никого не трогаю, одна дома слушаю музыку, и тут начинают все ломиться. То брат, то мама, но не дают посуду нормально помыть.
1: То есть, когда посуду моешь, тебя или делом занимаешь, тебя отвлекают постоянно кто-то, и время тянется. Ну, бывает, да.
0: 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9, друзья, пишите. В концовке часа подведем итоги за самое оригинальное сообщение. Подарим кофе от Кофе Лайка.
1: Куда писать-то?
0: Я же только что сказал. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Телеграм. Вайб.
1: Нет.
0: Слушай, ну эти...
1: Репетируй. Давай еще.
0: Сколько было? 4 слова, да?
1: Больше.
0: Сократил.
1: Давай мы тебе подскажем. Макс.
0: Нет, это сейчас. Макс так, и Телеграм.
1: Сейчас куда писать-то? Какая разница за всю
0: историю Макс, вспоминать? Мессенджер, Телеграм. Раньше был Вайбер, Ватсап.
2: Да не надо. Нельзя говорить.
1: Да.
0: Запрещены на территории. Все. Нормально.
2: На территории нашего радио.
0: Просто я говорю еще раз. Связка этих слов, она вот сидит в голове.
1: Я понимаю тебя. Сейчас куда писать?
0: Макс.
1: Макс.
0: ВКонтакте.
2: Еще.
0: И Телеграм.
2: И самое главное.
0: Портал Смотри Радио.
2: Умница.
1: А смотреть на где можно?
0: В Ютьюбе.
1: Дурак дураком.
0: Запрещен. Запрещен на территории.
1: Где?
0: Еще раз. В Рутюбе.
1: В Рутюбе.
0: И ВКонтакте.
1: ВКонтакте.
2: Еще где?
0: И еще на канале Смотри Радио.
1: Вот. Фу. А еще подключайте Зебру, и там Смотри Радио канал сам есть.
0: Ты меня сам спровоцировал.
1: Да. Вот так вот этих миллениалов учить.
2: Виталий, не переживай, его скоро тоже запретят.
1: Да. Принц Чарлинг, запрещенную в России организацию.

0: многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык, Ленина 150, второй этаж. Кувандык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Сейчас в Орске плюс 17 градусов, днем до плюс 22. В Ясном плюс 15, днем до плюс 20. В Кувандыке, Медногорске плюс 17, днем до 21. В Оренбурге плюс 18, днем до 24. И также дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама.
3: В магазине «Народный» гриль «Сезон». Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
4: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Согревай.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: Очередные неправильные новости у нас, друзья. Всем еще раз доброе утро. 25 минут 10 на студийных часах.
3: А как еще по-другому называется?
2: По-другому гадости.
3: Виталины.
2: Но сегодня как-то вроде бы не сильно гадости.
3: Да? Когда... Радости? Сегодня это... Виталины радости.
4: Это когда я дома ужин готовлю сам. Вечерние гадости.
2: Димкины или вечерние. Да, да. А в Индии обезьяна, укравшая сумку с деньгами, взобралась на дерево и принялась раскидывать купюры.
4: Да. Под песни «За деньги», да.
2: Ну, возможно, да. Сколько успела выкинуть, не сообщается, но говорят, что было довольно приличное количество этих самых купюр. А американец подрабатывает, стоя в очередях за других людей. Вот такая новость есть у нас. То есть это и речь идет о таких экстремально длинных очередях, да, когда новые гаджеты поступают в продажу, знаете, там по двое суток стоят.
3: И спят в палатках.
2: Спят и так далее. Или это какие-то билеты на концерты. Ну, в общем, длинные очень сильные очереди. Да. До $250 он получает за это. А в США женщина погналась за вором с арбалетом, чтобы вернуть украденные деньги.
4: Я даже, слушай, да, примерно предполагаю, как это было. Сейчас, секунду. Ну, давайте давай, пока давай. К другой новости.
2: Ну, она, ну, хотя... нет, она, да.
4: А, все нормально там?
2: Нет, я просто хотел сказать, что взяла арбалет. Да. Пока звучит трек, я даю тебе время, да?
4: Да, да.
2: В общем, злоумышленницу, кстати, арестовали, предъявили обвинение в хранении оружия, а вора, укравшего деньги, полиция так и не нашла.
4: Ну, так как фильм, в принципе.
2: Представляешь, мало того, что она пострадала, украли деньги, так еще и под арестом сидит. Это он так.
4: Да, да.
2: Ей в окно, так.
4: Ага.
2: Да. Вот, и такая новость. В США выигравшую джекпот женщину вывели из казино из-за самозапрета на азартные игры. Представляете, ирония судьбы какая. Она поставила себе самозапрет, вход, да, то есть на вход в казино, но, тем не менее, каким-то образом прошла туда, сорвала джекпот, а ей говорят: Вова,
4: у вас самозапрет.
2: У вас самозапрет стоит, да, представляешь?
4: Ба.
2: Да, там сумма приличная.
4: Ну, разумеется, примерно, жалко ее.
2: Да, 150, что ли, тысяч, да.
4: Нормально.
2: Вот так вот такие новости.
4: Песня дальше соответствующая. Называется она «Ты не хотел».
2: Ну, да. В общем, не хотела — получи.
4: Да, давайте послушаем.
5: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
6: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Citigroup, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: А это мы так подкрашиваем пятничный гороскоп на сегодня, друзья. Будем надеяться, что, как всегда, впрочем, да, что он будет приятным
2: это
1: для
2: вот
1: вас.
2: Когда на крещение купаешься, выходишь из проруби, вот такой звук.
1: Ну, давайте
2: на фантазию.
1: Давайте мы гороскоп все-таки.
2: Ну, давайте, пожалуйста.
3: Рыбы.
1: Сегодня что-то давно уже устоявшееся и привычное вдруг повернется к вам совершенно неожиданным боком. И вам придется потратить немало времени на разворачивание этой штуки обратно.
3: Водолей.
4: Сегодня вашей задачей будет вдохновление всех и вся на разнообразные подвиги.
3: Козерог.
2: Вы, возможно, увязнете в болоте обстоятельств, которые находятся вне вашего контроля. Поберегите.
3: Стрелец.
1: У вас богатое воображение, воспользуйтесь им, чтобы раскрасить мир вокруг вас.
3: Скорпион.
4: Сегодня вы рискуете повторить ошибку Алисы, говорить, что думаешь, и думать, что говоришь, вовсе не одно и то же.
3: Весы.
2: Слушайте, смотри радио.
3: Дева.
2: Да нет, конечно, нет.
1: Я бы наклялся совсем.
3: Весы.
2: Ладно, сегодня вы будете несколько более уязвимы, чем обычно. Не затрудняйте себя чересчур вдумчивым подходом.
3: Дева.
1: Сегодня вам придется быть связующим звеном двух конфликтующих сторон. Это крайне неблагодарное занятие. Запаситесь терпением.
3: Лев.
4: Семя, посаженное вами так давно, сегодня может дать сходы. Напрягите память, постарайтесь, не заметив, случайно не затоптать их.
3: Рак.
2: Семя, посаженное вами так давно, что вы уже даже не вспомните, о чем речь. Что?
1: Только сейчас прочитали.
2: Что?
4: Рак, читай.
2: А, рак.
4: Откройте двери и окна.
2: Извините.
1: Слушай,
2: я просто увидел лев, я думал, это я.
4: Дурак.
2: Ладно, раки, ребята. Откройте двери и окна для новых возможностей. И они придут.
3: Близнецы.
1: Сегодня вы будете целиком погружены в собственные мысли и действия, и никакие внешние раздражители

0: Кто вам больше нравится сегодня?
1: По-моему, Овен сегодня я.
0: Да-да. Гороскоп просто сегодня
2: потрясающий. Легендарный.
0: Обычно Даша у нас за это отвечает, но как сегодня наоборот. Я уж не знаю, даже просить ее или нет по поводу мыслей.
1: Ну вот пускай вот изрекает мысли.
2: Изрекает? Слушайте, смотри радио.
0: И семя, посаженное вами, даст всходы.
2: Зайдет.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: АЗС «Роял 7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе. Значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял 7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: хит «Усталый караоке».
1: 21-137, код города 3537. Друзья, набирайте «Спит усталый караоке». Снова разыгрываем два билета в Центральный парк имени Поленичка на аттракционы. Друзья, и сейчас снова будем угадывать композицию, которая прозвучит в замедленном действии.
2: Да. Что да. Все правильно.
3: Ты правильно все сказал.
2: Виталий
3: да.
2: Корнелюк.
3: Разыграем билеты. Объявил. Да, будем отгадывать.
1: Вот билет на
3: балет.
1: То есть нет, вот билет.
2: Центральный парк.
3: На аттракционный.
2: На трамвай билет. Так, давайте первый. Пошел, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как вас зовут? Да.
4: Наталья.
2: Наталья сегодня против кого? Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Как вас зовут?
4: Алла.
1: Алла вчера у нас участвовала, да?
4: Да, реванш.
2: На реванш.
1: Хорошо. Но не запрещается, не возбраняется.
2: Да, ну и давайте, девчонки, деритесь. Так вот, итак, Дима. 3, 2, 1.
5: Я сегодня отмечаю.
4: Наталья.
2: Так, синхронно было. Давайте на 3-4 обе скажете. 3, 2, 1.
4: Алла. Аллегрова.
2: Так, Алла что скажет?
4: Я думаю, имя скажет.
2: Да.
1: Ну, Алла была вот Аллегрова. Сейчас первая.
2: А Алла что сказала?
3: Алла.
1: Ответ.
4: Ирина Аллегрова.
2: Да. Конечно, но я не знаю, не синхронно сказали. Надо, по два билета даем. По два.
5: Белее снега.
1: Но мы Аллу бы уже...
2: Билеты
1: так...
2: в Центральный парк.
1: Аллу бы уже так и так бы не отпустили без билета. Да. Просто даже за попытки выиграть.
2: По два билета вам, да. Девчонки.
1: Молодцы. Сегодня у нас равный
4: спасибо.
1: Счет абсолютно.
4: Спасибо.
1: Передавайте спасибо. Привет, что хотите. Хватит чесаться, Дарья.
3: Я уже не могу почесаться.
2: Нет, а это у нее, знаешь, аллергия, когда двое выигрывают участников. Много подарков отдавать.
1: Я еще раз говорю, вы сегодня побили все рекорды вообще просто.
3: Я еще не чихала.
2: Так, ладно.
1: Чихала?
2: Давайте Наталье сначала ваше послание.
4: Ну, всем хочу передать огромный-огромный привет городу Оренбургу, Орску, Новотроицку, Гаю. Вот, хочу поздравить свою подругу с рождением внученьки.
1: О, поздравляем.
4: Вот, чтобы были здоровенькими, красивенькими, ну, самое главное, здоровье. Ребят, да. Ну и вам огромное-огромное-огромное спасибо за позитив утра.
2: Спасибо и большое, вам спасибо. Наталья. А что Алла нам скажет?
4: Наталья, я не переплела.
2: У вас никто не родился, да?
4: Да, всем хорошо.
2: Мы можем это исправить.
1: Придется подождать. Не увлекайся, все.
2: Ладно.
1: Алла, спасибо вам за звонок. Получается, обе остаются у нас на связи.
3: На линии, да.
2: Да, трубочку не кладите. Эйкон впереди.
3: Ну, я еще почитаю.
2: Да это понятно, тебе прям надо. Давай.
3: На правах рекламы. Кого?
2: Рекламы.
3: Рекламы?
2: Да.
3: Это на правах рекламы. Я читаю на правах рекламы. Отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений снова открыт. Впереди лето, значит, самое время кататься на аттракционах. Гуляйте с семьей, заряжаться хорошим настроением. На территории работает кафе, где можно вкусно перекусить, а также гостей ждет много интересного. Режим работы парка: понедельник с 16:00 до 23:00, со вторника по воскресенье с 11:00 до 23:00. Приходите за яркими эмоциями, отличным настроением. Категория 0+.
2: А еще я вчера не рассказывал, на свадьбе девчонки две, ну так, говорят, у нас пришла идея, мы знаем испанский.
1: Так.
2: И они пели песню, вот эту, в качестве импровизации.
1: А что за
2: песня? Да, вообще шикарно.
3: А ты, наверное, на потанцовке был вот такой.
2: Естественно, я рядом там это, вот двигался, вспоминал фильм «Гол 2», по-моему, вроде, или в «Гол 1», это, по-моему, в «Гол 2» была вот эта вот песенка, вот, на протяжении, и там, как пацаны по улицам гоняют мяч, вообще шикарно.
1: Молодцы.
2: Да, да. Вы знаете испанский вид?
1: Нет.
2: Нет? Давайте попробуем.
1: Я не понимаю, что ты ждешь?
2: Я жду, ты это запоешь.
1: Ты меня провоцируешь, что ты?
2: На сольную карьеру.
0: Спит усталый караоке.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск. Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия, точнее, у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: О погоде. Сейчас в Орске плюс 18 градусов. Днем до плюс 22. Также в Ясном в данную минуту плюс 16. Днем до плюс 20. В Кован-Дыке, Медногорске плюс 17. Днем до плюс 21. В Оренбурге плюс 19. Днем до 24. Дождь на всей территории Восточного Оренбуржья возможен. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.

0: Дудушка Шоу.
1: Ну что ж, друзья, завершаем сегодняшнюю тему. За каким занятием время для вас летит незаметно? 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что к этому часу нам еще дописали? Давайте почитаем.
2: Это хэштег.
1: Ой. Да, спасибо. Мария написала: «Доброе утро. Время летит незаметно практически всегда. Два раза моргнул, и день кончился. Еще один раз моргнул, и неделя прошла».
3: Бывает. Ну,
1: вы, Мария, так часто не моргает?
3: Да, взлетите.
1: Жизнь очень быстро.
3: Так, Дима пишет: «Здравствуйте, всем хорошего дня». Дим, привет, тебе тоже.
1: Да.
3: Будьте сегодня на позитиве, пятничка.
2: Так, Ольга пишет: «Доброе утро. У меня время пролетает незаметно, когда слушаю свою любимую подушку шоу. Вот и сейчас надо работать, а я не могу оторваться. У вас то новости интересные, то игры, то тренды дня».
1: Ну ладно, спасибо.
2: Так, аленький цветочек.
3: Все, кофе отдаю.
2: Подожди. Аленький цветочек нам пишет: «За дневным сном. Потом просыпаюсь и не понимаю, кто я, где я, какой сейчас год».
1: Это бывает такое, но мы уж неоднократно говорили, максимум полчаса отмеряйте себе, будет легче.
3: Илья Спиридонов пишет: «Передаю привет своей любимой маме». Илья, красавчик. Да. Маме привет, ну и пусть гордится сыном. А да. Еще у нас Евгений пишет: «Когда сидишь в туалете».
1: А вот похожее сообщение, да. «Любой мужик теряет счет времени, сидя на белом троне, пока не выгонят или ноги не сделаются ватными».
3: Да.
1: Ну, кстати, да, можно иногда так вот неожиданно засесть. Если, опять же, почему? Если ты с телефоном заходишь, тогда да.
2: А если нет, вы все равно найдете, что почитать.
3: Илья быстро ответил нам, которому вот маме мы сейчас привет передавали: «Я вас люблю». Спасибо.
1: Спасибо.
2: Это взаимно.
3: Да.
1: Доброе утро. Начните ремонт, и вы потеряете не только счет времени, счет месяцев и денег. Начали с одной комнаты, пошли уже по всей квартире. Это тоже знакомая ситуация, да.
3: Когда залез в кусты малины и хомячишь,
1: вот, Сергей говорит. Вот. Правильно. Я согласен.
3: Да.
1: Оторваться тоже очень тяжело.
3: И самое смешное, мне кажется, от Сергея сообщение: «Когда пропустил хук слева».
1: Ну, пожалуй, да.
2: Так, время тоже незаметно летит. Еще сообщение. Кристина вот пишет: «Пятничное. Доброе утро, подушка утро».
1: Подушка утро.
2: «Я теряю время за вышивкой, бисером и раскрасками по номерам. И вот следом отправлять свои работы, фотографии этих работ у нас в группе ВКонтакте. Заходите, смотри радио. Категория 12+.
1: Так, ну что, давайте определяться. Уже надо быстро нам с вами.
2: Давайте, вам что понравилось?
3: Хук слева от Сергея.
1: Хук слева. Хороший. Пожалуй, хороший.
3: Еще что-то у тебя было, когда ты читала в начале, по-моему, в первом часе что-то. Ну, или во втором.
1: В Максе, может быть.
3: Да, не знаю.
2: В Максе у нас были сообщения про посуду мою, про дневной сон и про подушка шоу. Вот такие вот были сообщения.
1: Так. Так, тогда, ну что еще? Сон, так, вот только уснул уже вставать. Привет, матрасчи. Гараж был от Виктора. Рыбалка была. Теряющее время, когда выбираю фильм на вечер. Вот еще. Да, ну там дальше Толкихан с пятницей и видеомонтажом. Тоже время летит. Ну, все-таки хук слева, наверное, самое оригинальное, пожалуй.
3: Если Дарья согласит.
1: Да.
3: Да, с нами.
2: Давайте.
1: А как она, подожди, если Дарья согласит, если мы оба за это?
3: А, у нее за двоих.
1: А, вот как, а это так можно было, да?
3: Да.
2: Мне всегда так можно было, оказывается.
3: Так, ну что, Сергей?
2: Мне все равно ничего не говорится, да.
3: Ну все. Поздравляю, получает Сергея.
1: Молодец.
3: И, да, хук слева приносит ему обеду.
1: Кофе.
3: Да.
1: Время для него, надеюсь, за кофе будет лететь не то что незаметно, а больно.
3: Надеюсь, в очереди вам никто не пропишет.
1: Да, будет лететь не то что незаметно, а наоборот, он будет наслаждаться моментом.
3: Договорились, Дарья.
2: На правах рекламы. Кофелайк помогает проснуться утром, зарядиться днем и приятно провести вечер. На адреса: город Гай, улица Ленина, 46, город Новотроицк, Советская, 84, Марии Корецкой, Советская, 44А, парк Советская, 93, остановка Гагарина.
1: Спасибо большое. Всем хорошей пятницы, друзья. Желаем хороших выходных до понедельника, до 7 утра.
3: Тут 20 секунд осталось.
2: Я хочу сказать всех, что мы вас обнимаем.
1: Я хочу сказать всех...
2: Да. Я хочу сказать, что мы вас всех обнимаем.
1: Вы так она... и не пришли в себя, да?
2: И с радостью она... с вами услышимся и увидимся Сергей в понедельник.
3: Так. Так, ладно. Готовы дальше идти?
2: Мы готовы.
3: А спеть?
2: И спеть готовы.
3: Отлично.
1: Ёлки-палки.
3: Давайте, Виталий.
1: Нет. Оставьте эту пятницу в покое. Меня почему? В эту пятницу
2: больно
1: в покое.
2: Все равно.
3: Давай, Виталий. Нет.
2: Одиночество.
3: А что, не позволяет вам спеть, да?
1: Нет.
3: Всем пока.
2: Пока.
0: На Урале 10 часов. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Алексеевском районе произошел несчастный случай с 12-летним школьником. Подросток получил ранение стопы из пневматического оружия. Как выяснилось, в ходе проверки 48-летний житель района решил научить своего сына стрелять из принадлежащего ему пневматического ружья. Однако в какой-то момент подросток по неосторожности опустил оружие дулом вниз и нечаянно произвел выстрел, ранив себе стопу правой ноги. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. В России хотят вести уроки эмпатии в детских садах. Детей важно учить доброте, сопереживанию и как поддерживать друг друга. Такое мнение высказал замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб в интервью ТАСС. Он отметил, что существует много методик у психологов и педагогов, но для уроков эмпатии воспитателям необходимо будет пройти специальные курсы. Уроки доброты должны стать важнейшей частью учебного процесса. Наряду с уроками счастья – это формирование внутреннего мира, реакция на какие-то внешние события. Сон на спине является опасным для здоровья сердца, заявил кардиолог Рикардо Кальс. По его словам, сон на спине может приводить к смещению языка и мягкого нёба назад у некоторых людей. Из-за этого сужаются дыхательные пути, возникает апноэ, что негативно сказывается на работе сердца. Кардиолог добавил, что существует прямая связь между апноэ и высоким кровяным давлением, повышающим риск острого инфаркта миокарда, инсульта, сердечной недостаточности и фибрилляции предсердий. Далее информация о курсе валюты. Доллар 74 рубля 29 копеек, 100 тенге 15 рублей 18 копеек, юань 10 рублей 96 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
4: Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
7: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Dive into the Ocean в эфире. И все для того, чтобы твое утро, пятница, было интересным и качевым. А давайте вместе помогать друг другу в общении, мы музыкой. Ну и все это преобразуем в прекрасный старт выходных. Иракли, Бербрайт, календарь с праздниками. И есть что отметить.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Так, что приготовил нам 5 июня, узнаем вместе. Так вот, сегодня у нас отмечается День Кепчука, так что давайте, ну, желательно, конечно, натуральный, да, использовать. День резиновых уточек в ванной, день праздник солнечных зайчиков, надеюсь, солнце сегодня нас тоже порадует. Всемирный день охраны окружающей среды отметим, день эколога, например, туда же, в эту степь. День полевых цветов, повод, наверное, нарвать, да, еще у нас День образования российской полиции, 308 лет ей исполняется, с праздником вас. День государственной службы карантина растений, РФ такой тоже имеется. День Рафаэла, еще у нас есть из-за границ пришедший день пончика, день рыбы с картофелем фри и день посадки деревьев. В общем, примыкаем, отмечаем, празднуем и получаем удовольствие от любого дня недели. Информация была предоставлена сайтом calend.ru.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
4: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Супер открытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: это mygnio.com, Леди Гага впереди, Виагра и Мадонна вместе с Сабриной Карпентер.
1: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОМПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
2: Гороскоп.

0: больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицке и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: хит. На все времена.
1: Чори-чори, сингл шведо-иранского певца Араши и датско-пакистанской певицы Анилы. Вышел он в 2006 году, и оба исполнителя поют на фарси и хинди. Слушаем вместе.

Реклама. Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: низкой стоимости. Звоните 34 1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык. Ленина 150, второй этаж. Кувандык. Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Житель Оренбурга подал в суд на из упавшего на машину дерева, которое росло рядом с многоквартирным домом. В результате происшествия автомобиль был поврежден. Суд разобрался и выяснил, что участок, на котором стояло дерево, не относится к придомовой территории, а находится в муниципальной собственности. Это значит, что отвечать за его содержание должна администрация Южного округа Оренбурга. В итоге в суд взыскал с чиновников материальный ущерб в 246 тысяч рублей. Также собственнику машины компенсировали судебные расходы. Дзержинский районный суд Оренбурга рассмотрел иск местной жительницы к тренажерному залу о компенсации за полученную травму. В январе женщина заключила договор с фитнес-клубом. Во время занятия на тренажере лестница она нажала на кнопку «Стоп», но механизм ленты продолжил движение. В результате она упала и ударилась плечом. Медики диагностировали травму. Женщина требует взыскать с ответчика компенсацию за лечение и реабилитацию в размере 536 тысяч рублей. Русский язык занял 4-е место в рейтинге конкурентоспособности мировых языков по результатам исследования экспертов Института Пушкина. Об этом РИА Новости рассказал ректор института Никита Гусев. Исследование проводилось на основании анализа конкурентоспособности 12 мировых языков. По 5 параметрам русский уступил английскому, испанскому и французскому, а также китайскому языкам. Далее информация о курсе валюты. Доллар 74 рубля 29 копеек, 100 тенге 15 рублей 18 копеек, юань 10 рублей 96 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Сити Групп. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от Сити Групп.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Сити Групп. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: В эфире, и красота продолжается в виде нашего шикарного дня недели. Да, пятница, я вас поздравляю искренне. Кричим, поем, танцуем и продолжаем завершать все свои рабочие дела. Рэй, послушаем Елену Темникову, также Индия, Чо, Мод и Сейнт Джон, Миссис Роузес.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Радио.

0: Эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно, тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом» Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. Милый дом, все нужное в нем.
2: И свою девчонку тоже я привел в Яблочный Спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Супероткрытие. Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
5: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
6: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
7: В ХБшку на ТЗБ!
6: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

Эй, немножко, друзья, ваших сообщений. Привет руководству Колмара Москвы из города. Написано так, ну, в общем, компании Колмар, да, из города Нюрингри. О как, смотрите, Ирина Владиславовна что тут нам завернула. Наши шахтеры все видят, написала. Молодец, что и мой рот немножко размяла, и еще и привет передала. Здорово. Кроме того, давайте передадим также послание от Алекс. Александра, который машет рукой всему Новосибирску через, вот смотри, радио. Отлично, ваше сообщение тоже бегущую строку. В всплывающее окно добавим, и все еще можете будет лицезреть. Все сказал, ну ладно, портал смотри.радио. Главное, не забудьте, куда можете свое послание определить. Впереди Майк Познер, также Дэвид Гетта, Текила, услышим его, BTS, Деда и Сэнди Ривера. Смотри радио.

0: июне. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809. Подробные условия уточняйте у официального дилера. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы. АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: хит. На все времена.
1: Демо-версия песни «Солнышко» от группы «Демо», опять же, была выпущена в 2005-м. Получила множество наград и номинаций, включая и «Золотой граммофон», и «Песня года», а также премия «Муз-ТВ».

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
3: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
4: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом» Кован-Дык. Ленина 150, второй этаж. Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Мой любимый размер.
1: Только Макс Мочалов. Мой любимый, который меня меняет, друзья.
2: Стараюсь всегда это сделать, чтобы ты радовался, да. Особенно в пятницу.
1: Да,
2: потому
1: особенно.
2: Что в пятницу хочется, чтобы все менялось вокруг. Особенно погода.
1: Это правда. Желательно. Ну, слушай, вчера уже дожди прекратились, сегодня возможны, так что кратковременные, да. Так что вроде как все налаживается.
2: Ну, у нас будет точно в эфире солнечно, так что оставайтесь с нами.

0: Австралия. Полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге осудили 62-летнего мужчину за незаконную торговлю алкоголем. Он закупил крупную партию спиртосодержащей продукции без лицензии, хранил ее в гараже и продавал на территории города. Дело рассматривал Ленинский районный суд. Мужчина признал вину и попросил рассмотреть дело без полноценного разбирательства. В итоге ему назначили штраф в 2 миллиона рублей в пользу государства. Кроме того, конфисковали автомобиль и смартфон. Они использовались для перевозки и продажи алкоголя. Вырученные 142 тысячи рублей также изъяли. Депутаты Госдумы планируют добиться введения обязанности сотрудников госавтоинспекции проверять автомобили со знаком «инвалид» на наличие в специальном реестре. Об этом в ТАСС заявил председатель Думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что специальный знак можно купить и использовать нелегально, например, чтобы занимать парковочное место для инвалидов. Сейчас инспектор госавтоинспекции не обязан проверять машину в реестре. Вопрос онлайн-продажи алкоголя требует осторожного подхода. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Росалкоголь-табакоконтроля Игорь Алешин. Он отметил, что рынок регулярно возвращается к теме интернет-торговли спиртным. При этом ведомство не поддерживает ее легализацию. Алешин объяснил, что контролировать доставку вина и других алкогольных напитков сложно, поэтому такие предложения нужно обсуждать особенно внимательно. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 29 копеек, 100 тенге 15 рублей 18 копеек, юань 10 рублей 96 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Добавим, друзья, в этот день огоньку и, конечно же, пятницу украсим лучшей музыкой, чтобы двигалось активнее и веселее. Делай громче вместе с нами, наслаждайся моментом. Немножечко еще поработаем и потом хорошенько отдохнем. Если готовы, поехали.
2: Чувствуй глубже. Смотри с

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильск.

0: открытие супермаркета «Милый дом» «Кован-Деке». Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом» «Кован-Дык», Ленина 150, второй этаж. «Кован-Дык», Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Самое интересное из мира кино всегда вместе с вами здесь обсуждаем в эфире. И, конечно же, нам всегда помогает с этим Виталий Морозов. И мы готовы уже вновь погрузиться в мир кино.
2: Привет, Максим.
1: Доброго
2: всем
1: дня.
2: Здравствуйте, друзья. Сегодня вспоминаем картину «Воин» 2011 года с категории 18+. Просто недавно, буквально даже сегодня попалась она мне на глаза. Думаю, слушайте, надо о ней немножко поговорить, потому что на самом деле крепкая, очень хорошая кино.
1: Очень.
2: С действительно очень высокими и оправданно высокими оценками, да, на различных агрегаторах, которые специализируются на кино. Фильм Гевина О'Коннора. Потрясающие роли Джоэла Эдгертона и Тома Харди. И Тома Харди, наверное, все-таки в этой связке нужно отметить особо, потому что более драматичным, чем другие, он получился. У него сложная судьба, сложная история. Впрочем, как и у всех, наверное, участников этих событий в этом фильме. В принципе, это можно считать такой практически семейной драмой, где отношения в октагоне выясняют два родных брата.
1: Да, и так... что самое главное, конечно же, популярность и действительно качество картины отличает тот факт, что и наш тоже пересняли.
2: А потом был, да, ремейк, по-моему, Федор Бондарчук, да, если я не ошибаюсь, да, был подобный ремейк, но там немножко история...
1: Ну, чуть-чуть.
2: Чуть-чуть совсем другая, но, в принципе, было все одно и то же. Но и начиналось,
1: вот,
2: да,
1: как раз октагон, разборки братьев и вот этот вот бой, это, конечно же, держит саспенс в течение всего фильма очень сильно.
2: Да, и как они между собой выясняют отношения все-таки не где-то дома за семейным столом, а именно в октагоне, все-таки добавляет этой картине действительно какого-то шарма такого, да, да? И, можно сказать, и трагического, и такого экшен какого-то шарма, то есть тем крупными очень мазками режиссер рисует картину в этом фильме. Картину, да, взаимоотношений вот двух братьев.
1: И если бы не Том Харди, то вот лично я бы, да, вообще не знал, за кого бы болеть. Ну, просто Том, естественно, ближе к нашим сердечкам.
2: Он получился, Том, да, ты имеешь в виду, да, Тома Харди, он действительно к сердечку-то получился ближе, но такой главный, основной все-таки положительный персонаж, да, это Эдгертон, но за него почему-то, несмотря на то, что у него благородные абсолютно цели, он хочет заработать денег для того, чтобы покрыть долги уже своей семьи конкретно, mm-hmm, то есть. Но тут еще плюс, не надо забывать о папе, блестящий, на мой взгляд, сыгранном Ником, да, Нолти, папе обоих братьев, который воспитывал их с самого детства вот в таком очень жестком стиле, учил их боксу и там, да, и так далее. Но у них, у обоих есть вот такая травма, потому что папа не только учил их, но и...
1: тренировал.
2: Так скажем, это... и, ну, так, добавлял, наверное, негатива какого-то, да?
1: Вот, ну,
2: так,
1: чтобы были злые.
2: Мягко скажем. Ну, не то, чтобы он... Нет, он же там серьезно пил, то есть, и это настоящая трагедия была для семьи. У них же потом еще умерла мама, и один из братьев оставался до конца с ней, а отец ведь уехал, и старший брат вместе с ним. То есть тут такая трагедия произошла, разрушение семьи, и вот на фоне этого разрушения семьи вдруг вот такое вот соединение именно в октагоне, где они, в общем-то, ну, простили, наверное, друг другу все.
1: Через удары по лицу, да.
2: Через удары, да. Ну, это, наверное, должно было случиться, да, чтобы уж совсем, ну, так сказать, это, высказать, да, вот все наболевшее. Они же, да, и не только в октагоне, то есть они же встречаются и вне его, и они постоянно друг другу предъявляют претензии, да, то есть особенно младший брат. Что меня еще больше поразило в этой картине, то есть мы как-то привыкли к спортивным боепикам, где особенно, да, идет рукопашная схватка, как-то это все развивается очень так по проторенной такой, да, колее, по рельсам, уже проложенным давным-давно.
1: Путь восхождения, да, да.
2: А здесь совершенно, ведь абсолютно другая история, и плюс изобилует фильм еще и сюжетными поворотами, потому что прошлое у одного брата и у другого брата, они совершенно разные. И там по ходу сюжета, то есть ближе к финальному матчу, мы все больше и больше узнаем о младшем братишу, почему, собственно, он пошел в этот октагон, да, и какие причины его толкнули как раз туда пойти. И этим причинам мы тоже то ли восхищаемся, то ли наоборот. Ну, то есть вот тут такое непонятное ощущение. Плюс ко всему еще и папа, то есть, да, там добавляет своего, да, вайба такого.
1: Причем, да, не останавливаясь и не пытаясь их примирить, в принципе, да, он добавляет масло.
2: Он пытался. Ну, он пытался так их примирить и все время, причем, да, он говорил, что вы там не встречаетесь, вам надо поговорить, но в итоге... Ну и сам финальный бой, да, и вообще даже не финальный бой, а все схватки в октагоне в картине поставлены просто мастерски, особенно у Томми, потому что он он злее был гораздо, агрессивнее, то есть сильнее, мощнее. Он просто настолько был мотивирован, врубал там с одного удара все.
1: Ему нужно было добраться до брата.
2: И да, ему вот именно нужно было добраться до брата. А вот герой Эдгертона, он, ну так скажем, через какую-то силу воли, наверное, да, противостоял вот своим соперникам, более сильным, чем он. Тем более он долго не занимался, ему пришлось, да, резко вспоминать в, так сказать, срочном режиме все эти приемы. Ну, в общем, нет, классное кино, на самом деле, которое держит в напряжении практически от начала и до конца. В свое время очень рад, что я посмотрел. Кстати, с удовольствием в последнее время пересматриваю. А, картина «Воин» 2011 года с категорией 18+. И добавлю, что, кстати, не только российский ремейк есть у этой картины, но и индийский, называется «Братья». Он вышел в 2015 году.
1: Ну, это уже на ваш страх и риск, как говорится. Ну, а мы вам желаем, друзья, отличного дня и такого же кино.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

Реклама. Заправка автокондиционеров Спирелли. Качественно, на профессиональном оборудовании Спирелли. Внимание! В автосервисе шинного центра

0: максимально низкой стоимости. Звоните 34-1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: АЗС Роял 7 представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: плавно двигаемся по сегодняшнему дню и заполняем его вашими мыслями и, конечно же, пожеланиями. А их должно быть сегодня очень и очень много. Ведь пятница уже наступила, рабочий день будет легким и непринужденным, а потом можно будет владеть реальностью, о чем вы мечтали на протяжении долгой рабочей недели. А мы пока читаем ваши пожелания. Передаю привет своей любимой маме, привет Радио Хит и сразу спасибо. Вот так сразу к нам все прилетело. Привет и хорошего дня городу Орску. И, конечно же, тебе, Макс, от Елены. Спасибо. Привет руководству Москвы, компании «Колмар» от шахтеров города Нерюнгри. Ну, а мы вместе с вами также передаем эмоции, которые вы присылаете к нам. Так что залетайте на портал smotry.radio и пишите еще.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса 324-824 ООО

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Все оренбуржье в одном касании.
6: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на смотри.ру.

0: На Урале 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости. Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Сексеевском районе произошел несчастный случай с 12-летним школьником. Подросток получил ранение стопы из пневматического оружия. Как выяснилось, в ходе проверки 48-летний житель района решил научить своего сына стрелять из принадлежащего ему пневматического ружья. Однако в какой-то момент подросток по неосторожности опустил оружие дулом вниз и нечаянно произвел выстрел, ранил себя в стопу правой ноги. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. В России хотят вести уроки эмпатии в детских садах. Детей важно учить доброте, сопереживанию и как поддерживать друг друга. Такое мнение высказал замсекретаря общественной палаты Владислав Грипп в интервью ТАСС. Он отметил, что существует много методик у психологов и педагогов, но для уроков эмпатии воспитателям необходимо будет пройти специальные курсы. Уроки доброты должны стать важнейшей частью учебного процесса. Сон на спине является опасным для здоровья сердца, заявил кардиолог Рикардо Кальц. Об этом сообщает Метрополис. По его словам, сон на спине может приводить к смещению языка и мягкого неба назад у некоторых людей. Из-за этого сужаются дыхательные пути и возникает апноэ, что негативно сказывается на работе сердца. Кардиолог добавил, что существует прямая связь между апноэ и высоким кровяным давлением, повышающим риск острого инфаркта миокарда, инсульта, сердечной недостаточности и фибрилляции предсердий. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 29 копеек, 100 тенге 15 рублей 18 копеек, юань 10 рублей 96 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас! Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: с Мочалов на Радио Хит.
1: Вместе с вами, друзья, заполняем пространство лучшей музыкой. Конечно же, не забываем про обеденный перерыв. Им насладитесь, чтобы получить максимум удовольствия от употребления пищи. Давайте делать громче, ведь на сладенькое мы приготовили для вас Weekend, Винтаж. Гости из будущего будут впереди. И Мейзек, и Маршал Джефферсон далее.
2: Смотри.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего – один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Всю неделю мы, друзья, вместе с вами здесь лавировали между всеми моментами рабочими, не только. И вот приехали, наконец-таки, до пятницы и радуемся этому моменту. А особенно, когда есть пятничные новости от наших автоэкспертов, приятнее втройне. Константин Макаров, Илья Дорогов, здравствуйте.
2: Всем привет. Макс так интересно решил начать.
3: Зайти.
2: Сразу немножечко скороговорок. Не выловил. Видишь, я поплыл. Два корабля лавировали.
4: Да, друзья, всем день добрый. Так, значит, давайте начнем с местных новостей. В принципе, с дорожной обстановки. Вот буквально там 20 минут назад произошло ДТП на проспекте Ленина, на пересечении с улицей Суворова. Ничего серьезного, как бы, визуально, если посмотреть, но возникает вопрос. Вот на этом перекрестке, я скажу так, что за последнее время большое количество ДТП происходит именно из-за того, что люди просто-напросто проезжают на красный сигнал светофора.
1: Тенденция уже пугает.
4: Да, то есть я не понимаю, почему это происходит. То есть люди просто-напросто не видят этот светофор.
2: Или хотят пролететь.
4: Или хотят пролететь. Ну вот, я не знаю, смотришь на видео, кстати, с камер, которые есть на сайте orsk.ru, и там, ну, складывается такое ощущение, что просто-напросто вот не видят светофор.
1: Да, потому что человек
4: как будто бы
1: ехал.
4: Да, человек ехал медленно, либо еще вариант, конечно, он залипал в телефон, как вариант.
1: Ну, тут же опять не видел, получается.
4: Да, тоже, получается, не видел. Ну вот, Максим у нас, кстати, за эфиром предложил хороший вариант. Вот буквально, да, в начале июня установили светофор на проспекте Мира и сделали его таким образом, то есть, что он удлинен и, получается, выходит на саму проезжую часть. То есть такая, как крыша, получается.
1: Не заметить
4: действительно трудно. То есть помимо того, что вы сбоку видите сигнал, и здесь он у вас еще дублируется. Но это еще и хорошее решение для того, учитывая, какие моменты вот у нас часто на дорогах встречаются, что либо светофор, либо какой-то дорожный знак у нас к середине лета, а сейчас уже, в принципе, даже в начале лета уже
1: зарастает.
4: И его просто-напросто не видно. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы власти на это внимание обратили и устанавливали больше каких-то вот таких вот светофоров, которые...
2: Мне кажется, внимание больше нужно акцентировать не на светофорах, а на водителях.
4: На водителях.
2: Это важнее, потому что все там прекрасно видно, я вам скажу. Я там езжу, частенько самое главное не торопиться. Поспешишь, людей не смешишь.
4: Тоже верно. Ладно, далее, значит, идем. Депутаты Госдумы планируют добиться введения обязанности сотрудников ГАИ проверять автомобили со знаком «инвалид» на наличие в соответствующем реестре.
2: Угу.
4: Вот, оказывается, что в настоящее время инспектора не обязаны проверять машину в реестре инвалидов, если под лобовым стеклом находится указанный знак. Вы знали об этом? А я нет.
2: Я тоже не знал.
1: Я думал, у них все по списку.
4: Да, по словам парламентариев, специальный знак можно купить и использовать нелегально, например, чтобы занимать парковочное место для инвалидов. Но это, конечно, в первую очередь актуальная тема для более больших городов. У нас как-то вроде бы с этим проблем нет, я так понимаю, да?
2: Но мы просто с ними не сталкивались, но не значит, что их нет.
4: Да, причем, как подчеркивают депутаты, что о потребности в таких проверках заявили сами инвалиды, поскольку часто отведенные места стоянки заняты незаконно.
2: Ага.
4: Да, вот так вот. И еще одна интересная новость о том, что с 1 июня этого года в России вступили в силу новые требования к парковке электромобилей и подзаряжаемых гибридов. Интересно вам такое узнать?
1: Побольше розеток поставили?
4: Нет. Так вот, как сообщается, раньше особые противопожарные нормы действовали на парковках с зарядными станциями. Теперь же они распространяются и на места без зарядной инфраструктуры, но только для проектирования и строительства подземных парковок. То есть... Вкратце объясню. Сейчас при строительстве подземных парковок нужно будет специально оборудовать места для хранения, то есть для стоянки
2: электромобилей,
4: либо подзаряжаемых гибридов. Угу. То есть и они там должны быть оборудованы специальными, значит, какими-то такими противопожарными стенками, чтобы в случае возникновения пожара огонь не перекинулся, значит, там на соседние автомобили, чтобы он не мог повредить соответствующие многие здания. И вот такие вот требования новые вводятся. Ну, да, я согласен с вами, это намного... Это действительно как бы логично, учитывая, что электромобили горят. Угу. Вот, причем горят так, что потушить их невозможно, поэтому...
2: Пока они сами не догорят.
4: Да, пока сами не договорят.
2: Не договорят, да.
4: Вот. Причем еще вот такие вот моменты, что электромобили должны стоять там в отдельных зонах группами не более 10 машин. То есть, на самом деле, очень куча требований вводится, в связи с чем, соответственно, и будет
2: удорожание,
4: да, стоимости строительства вот таких вот там подземных парковок, в связи с чем и стоимость машины места будет просто-напросто, я не знаю, мне кажется, куда-то в космос стремиться, если учитывать, что вот так вот должно быть оборудовано парковочное место.
3: Как говорится, по цене двушки.
4: Ну, возможно.
2: В Москве так это уже так стоит.
4: Да, в Москве это так. Мне
2: там
4: кажется,
2: очень дорого.
4: После введения вот этих норм, я думаю, что вот такие машины места будут стоить еще дороже, чем квартиры.
2: Так что ну, все, ребята. Не дороже, но сравним. Отлично, Кость, спасибо большое за полезную информацию. Мы же с вами, друзья, давайте будем уже радостными двигаться по этой пятнице и сопровождать все музыкой, которая будет в эфире Радио Хит.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.

0: Заправка автокондиционеров Пирелли. Качественно на профессиональном оборудовании Пирелли. Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
1: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 20. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов.

0: За котлами в газовик. Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
1: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: Телефон рекламной службы 20.

0: Добавляем бодрости этому дню и, конечно же, вместе с вами активно работаем над тем, чтобы получить максимум удовольствия от происходящего и от рабочих моментов, и от личной жизни. Давайте вместе все это скомпилируем в один большой пятничный пирог и насладимся его вкусом. И, конечно же, нам поможет его приправить музыка здесь в эфире «Смотри радио». Так что вместе с нами добавляет в этот день все самое лучшее, чтобы ярко провести его и хорошенько поработать.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98. Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске завершили масштабную проверку мостов и путепроводов. Специалисты обследовали 9 объектов, оценили их прочность и допустимые нагрузки, а также подготовили рекомендации по ремонту и дальнейшей эксплуатации. Паспорта получили мост у дома номер 8 на улице Докучаева, мост на объездной дороге в районе Никеля, малый мост через Урал, верхний мост по улице Петрашевцев, мост через Елшанку, Гагаринский путепровод, путепровод на Гайском шоссе, а также 2 путепровода на улице Водоканальной. Мосты на Никельской дороге, объездной дороге в районе Зеленхоза и у парка строителей на улице Докучаева признаны находящимися в удовлетворительном состоянии. Президенту Владимиру Путину доложили об открытом письме Владимира Зеленского, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он не стал уточнять, какой была реакция президента на эту информацию, передает Интерфакс. Представитель Кремля отметил, что не будет забегать вперед. По словам Пескова, по официальным каналам это письмо не поступало. Пресс-секретарь также отметил, что если украинский лидер хочет встретиться с президентом России, то может приехать для этого в Москву. Ранее Зеленский написал открытое письмо Владимиру Путину, в котором предложил провести личную встречу и завершить конфликт. 5 человек погибли, еще 6 получили травмы в результате атаки украинских дронов на танкеры 2 сухогруза в Таганрогском заливе Краснодарского края. Ранее 30 мая сообщалось, что украинские дроны атаковали порт в Таганроге. В результате удара загорелись резервуар с топливом и административное здание. Пострадали тогда 2 человека. Далее информация о курсе валюты. Доллар 74 рубля 29 копеек, 100 тенге 15 рублей 18 копеек, юань 10 рублей 96 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: А вместе весело шагаем по этому дню, и даже дождь за окном нам не помех. Согреваемся здесь в эфире лучшей музыкой, делаем это с улыбкой на лице. Главное, вы не сбивайтесь с волны, тогда мы получим максимум удовольствия от происходящего. А присоединиться к нам Филатов и КРС будет моя Мишель и Оффенбах уже далее.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия, точнее, для официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Супер открытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом», Кувандык, Ленина 150, второй этаж. Кувандык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом», все нужное в нем.
3: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

добавляем в этот день все самое жаркое из мира музыки, чтобы вы точно сегодня не замерзли и, конечно же, насладились моментом. Присоединяйтесь к нам, делайте громче, тогда ваш рабочий процесс не только будет продуктивным, но еще и запомнится вам как что-то приятное, а как иначе. Ведь сегодня пятница, и мы эту пятницу сделаем еще замечательнее. Главное, не забывайте заходить на портал смотри.радио и открывать нашу трансляцию. Там же оставляйте ваши пожелания и рассказывайте, как проходит ваш денек. Мы же сделаем громче, поможет нам Зейн, Галибри Мавик и BTS уже далее.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: АЗС «Роял 7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял 7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.

0: 2000 проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык. Ленина 150, второй этаж. Кувандык. Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Вместе с вами от одиночества избавляет нас музыка. И Рон Мэй, Лана Волков только что своей луной нам это продемонстрировали. Также сокращаем вашу негативную и грустную энергию до минимума с помощью пожеланий, которые кидаете вы к нам. Присылайте их через портал smotry.radio. Привет, родные мои, супруга и сынок. Люблю вас, жду домой. Хватит отдыхать. Павел Волков нам написал. Здравствуйте, передаю привет своей маме. Здравствуй, тебе тоже. Также привет своему другу Диме и Артему прилетело. И хорошего настроения всем желает Евгений. Желаю легкого дня своей любимой Инночке. Я тебя люблю. Твой Лев из Ясного нам написал. От нас тоже большой привет. И сделать этот денек еще теплее точно поможет нам Lonely и Callum Scott. И впереди у нас еще больше музыки. Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама.
1: Заправка автокондиционеров
2: Пирелли.
1: Качественно на профессиональном оборудовании
2: Пирелли.
0: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: В эту минуту в Орске плюс 18, облачно и местами идет дождь, вечером будет плюс 19, просто облачно ожидается нам. Также в Ясном плюс 19, вечером будет плюс 18 градусов, в Кундыке и Медногорске плюс 20, вечером будет также плюс 20, а в Оренбурге в эту минуту плюс 24, вечером будет плюс 23. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм, свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: 9. Смотри радио.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Австралия. 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Ленинский район суд Орска поступило уголовное дело о грабеже. По версии органов дознания, местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил из заднего кармана женской сумки 5 500 рублей. Однако женщина заметила действия мужчины. Она подошла к нему, забрала свою сумку и обнаружила в кармане его куртки часть похищенных денег. Это 1 150 рублей, которые смогла вернуть. Как следует из материалов дела, поняв, что его действия раскрыты, мужчина открыто удержал оставшуюся часть денег, сжав купюру в кулаке. Возвращать их потерпевший отказался и скрылся с места происшествия. В ходе дознания арчанин признал свою вину, извинился перед потерпевшей и полностью возместил причиненный ущерб. Глава Следственного комитета Бастрыкин получил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав инвалида-колясочника. Ранее арчанин пожаловался в Следственный комитет на отсутствие пандуса у дома 1972 года постройки на улице Молодежной. Из-за этого он не может свободно выходить из квартиры. Многочисленные обращения в разные инстанции не помогли. Глава следкома поручил руководителю СОСК по Оренбургской области Вячеславу Задерману возбудить уголовное дело и отчитаться о результатах расследования. За последние 4 года число вакансий с проектной и частичной занятостью в России выросло примерно вдвое. Рост предложений с полной занятостью заметно отстает. На этом фоне среди соискателей усиливается тренд на стремление удерживаться за текущее место работы максимально долго, даже при отсутствии карьерного роста. Такая стратегия становится все более распространенной в периоды неопределенности. Люди, которые строят карьеру внутри одной корпорации 10-15 лет, вызывают доверие у работодателей. Но при переходе им сложнее адаптироваться к другой культуре и новым условиям, отмечают специалисты. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 29 копеек, 100 тенге 15 рублей 18 копеек, юань 10 рублей 96 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от «Сити Групп».
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: с Мочалов на Радио Хит.
1: Не стесняемся, друзья, вместе с нами танцевать и наслаждаться этими танцами. Всегда приятнее в хорошей компании. Уверен, у вас на рабочем месте такая найдется. Но не забывайте, что сегодня нужно хорошенько потрудиться, чтобы потом ничего не отвлекало от отдыха. А он уже маячит нам на горизонте, так что давайте потрудимся сегодня.
2: Смотри, смотри, радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, вместе с нами сегодня давайте отметим не только пятницу как таковую, но еще сегодня день кетчупа, допустим, праздник солнечных зайчиков, еще день полевых цветочков сегодня, Всемирный день охраны окружающей среды, а также день резиновых уточек в ванной, день эколога, ну и, конечно же, день образования российской полиции. Ну а мы вместе с вами также поздравляем Михаила, Игнатия, Дмитрия, Петра, Ивана, Василия, Константина, Давида, Никиту, Данила, Андрея, Александра, Александра, Романа, Адриана, Сильвестра, Геннадия, Ефросинью и Якова. У них сегодня именины, так что поздравляйте обязательно.

0: нам твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: несколько лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Алок, Зеба и Португал The Man с треком Dive Into The Ocean. На втором месте была Бирвульф и ее Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударит царство теней, я обернусь Фениксом.
1: А лидерами Hit Music Chart были Алок и Иллениум с треком To The Moon.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
4: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
3: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
4: Знание полезно, призы вкусно.
3: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
6: в ХБшку на ТЗБ.
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
7: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
8: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
9: Не грузятся новости. Интернет пропал.
10: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
9: Прикинь, и даже без интернета.
10: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
11: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь.
12: Подробности на smotri.radio.

Не забывайте, друзья, добавлять в ваш день капельку мечты. И, конечно же, здесь вместе с вами эту мечту мы готовы начать реализовывать как можно скорее. А как иначе? Ведь сегодня же пятница, в этот прекрасный день самое то, чтобы пару таких мечт воплотить в реальность. Двигаемся в этом направлении вместе. Причем активно, музыка поможет, так что громче звук делаем.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден: снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицке и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.

0: стоимости. Звоните 34 1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Открытие супермаркета «Милый дом» в Ковандыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык. Ленина 150, второй этаж. Кувандык. Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Подогреваем интерес к этому дню с помощью музыки. И, конечно же, вы нам помогаете тоже интересными вашими сообщениями и пожеланиями. Передаю привет городу Орску. Всем отличной пятницы желает Константин. Всем здравствуйте, хорошего дня. Нам также сообщение прилетело, за что спасибо и тоже привет. Макс, привет. Передай, пожалуйста, привет Сергею и Светланке. Ждем сегодня в гости от Ивановых. Сообщение прилетело. Ваше же послание также ожидаем. Скорее пишите. У нас на горизонте будет Дима Билан, Леша с Викой, Нюша. И скоро о погоде расскажу.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Супероткрытие. Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
3: На шашлык все покупай в «Мегарай». Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. «Мегарай». Выгодные товары для пикника покупай.
4: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио!
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Метеохит.
9: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: В эту минуту плюс 21 в городе Орске. Сегодня вечером ожидается плюс 19. В Ясном прямо сейчас плюс 19. Вечером будет плюс 18 градусов. В Ковундыке прямо сейчас плюс 20. Вечером будет также плюс 20 градусов. В Оренбурге сейчас плюс 24. Вечером будет плюс 23. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
11: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия – свежемороженое без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
8: Метеохит.

0: Далее 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске возбуждено уголовное дело по статье о финансировании терроризма. Об этом сообщили у ФСБ России по Оренбургской области. По данным ведомства, местный житель разделял идеологию сообщества, которое признано террористическим и запрещено на территории России. Следствие считает, что мужчина знал о статусе организации, однако перечислил на счет, связанный с ее деятельностью, более 62 тысяч рублей. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Прокуратура Оренбуржья передала в суд дело 38-летнего оренбуржца, обвиняемого в ДТП на загородном шоссе 30 июня 2025 года. Он превысил скорость, выехал на встречную полосу из-за разгерметизации шины и сбил «Газель», а затем «Хёнде». В результате погибли женщина и ребенок. Водитель грузовика не имел права управлять им из-за технических нарушений. Дело направлено на рассмотрение в суд. Прямые рейсы из Камчатки в Китай планируют запустить до конца года. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов в рамках Петербургского международного экономического форума. По его словам, переговоры с китайскими партнерами шли давно. Сначала планируется один рейс в неделю, затем количество полетов могут увеличить до двух раз. Стоимость перелета, по оценке губернатора, составит около 20-30 тысяч рублей. В перспективе также рассматриваются рейсы на китайские курорты, в том числе на Хайнань и в Санью. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 29 копеек, 100 тенге 15 рублей 18 копеек, юань 10 рублей 96 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Уверен, друзья, что уже каждый чуточку, но уже прикинул, что и как он будет делать сегодня вечером. Пятница уже добирается до этого момента. Остается всего ничего. 16:05 на наших студийных. Если вы еще не распланировали этот денек и вечерок, то обязательно это сделайте уже прямо сейчас, чтобы максимально сегодня его заполнить яркими эмоциями. А мы же поможем, и музыка тоже.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Прочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен автобетонный насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетонного насоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь.
3: Подробности на смотри.радио.

подкидываем в вашу пятницу еще больше огонька и, конечно же, вместе с вами разжигаем жаждущие сердца, так, чтобы вы тоже, друзья, сегодня подключились к тому моменту, когда вы что-то новое для себя получите или, наоборот, хорошо знакомые моменты проживете снова с улыбкой на лице. А как иначе, в преддверии выходных мы к этому непременно придем. Но для начала нужно доработать. Вместе дорабатываем этот день под лучшие ритмы. Поможет нам группа «Градусы», будет «Шузы Капспорт», а не «Лорак» и «Алекс Уорнер» уже дали в эфире.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: АЗС «Роял 7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе. Значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял 7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
4: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
1: Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: пятница была точно незабываемой. Добавляем в нее самые хитовые треки, чтобы ваш день был действительно горячим и ярким. Мы вместе с вами также добавляем в этот вечер еще больше эмоций через ваши пожелания. Да-да-да, 16:47 уже на наших студийных. В принципе, встречаем вечер пятницы, и ваши приветы помогают. Приветствую Радио Хит, смотри радио. Вам большой привет от Егора прилетело. Светлана, большой привет передает городу Орску, за что тоже спасибо. И просто привет городу Оренбургу. Ну а мы вместе с вами сделаем вечерок еще приятнее. Главное, вы поделитесь своими планами и делайте громче.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом» Кован-Дык. Ленина 150, второй этаж. Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. Милый дом. Все нужное в нем.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзальная

0: Далее 17 часов. Это радио Хит Клаб. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Сотрудники полиции ГАИ задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в распространении запрещенных веществ. У него обнаружили изъято более 30 свертков. Поводом для проверки послужили фотографии так называемых закладок, найденные в мобильном телефоне задержанного. Мужчина признался, что приобрел наркотическое вещество через интернет-рассылку о быстром заработке и занимался его сбытом на территории города. По координатам из телефона полицейские обнаружили тайники, где находилось 32 свертка с наркотическим веществом. На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств». Данная статья является тяжкой и предусматривает до 20 лет колонии. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. В Оренбурге студент решил покататься на чужой машине. Автомобиль был припаркован у частного дома. Парень разбил окно, проник в салон и завел двигатель ключом, который владелец оставил внутри. Все это происходило в состоянии алкогольного опьянения. Водительских прав у студента не было. Проехал он недалеко, около 2 метров, и тут же врезался в ворота дома хозяина машины. Владелец услышал грохот, выбежал на улицу и задержал угонщика до приезда полиции. В отношении студента возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Дело передано в Центральный районный суд. Решается вопрос о назначении заседания. Российский автопром к 2035 году планирует выйти на выпуск 2,5 миллионов машин в год. Об этом сообщает замминистра промышленности и торговли Альберт Каримов. По его словам, такая цель заложена в стратегию развития отрасли. В правительстве рассматривали разные сценарии, в итоге остановились на этом показателе. К тому же сроку отечественные машины должны занять большую часть внутреннего рынка. Для этого власти планируют пересмотреть систему господдержки автопрома. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 29 копеек, 100 тенге 15 рублей 18 копеек, юань 10 рублей 96 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Открываем двери в вечер пятницы и, конечно же, вас зовем с собой. А как иначе, чем нас будет больше, тем будет веселее. Так что давайте нашей шумной, веселой, музыкальной компании сделаем эту пятницу незабываемой. Если готовы, то громче звук делайте.
2: Смотри, смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: А вечер пятницы. Мы готовы отметить уже это, но 5 июня еще много интересных моментов. Допустим, День полевых цветов. Сегодня праздник солнечных зайчиков, Всемирный день охраны окружающей среды, так что не мусорьте сегодня особенно. День резиновых уточек в ванной, День эколога, День Рафаэла, День образования российской полиции также. Ну и, конечно же, мы вместе с вами, друзья, готовы отметить ваш праздник. Рассказывайте о том, что вы будете сегодня.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы на портале smotri.radio.
2: Wow!

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка-шоу. Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 60. 8 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 34 1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

Сделай громче. Поймай настроение и не отпускай. Смотри радио.

0: Вкусные знания.
1: Да-да-да, народ, давай дозванивайся к нам по номеру телефона 21-103-7. Вкусности хотите? Тогда номер 21-103-7 набирайте. Мы же каждый будний день здесь узнаем много нового о нашем любимом городе Орске, вообще родном крае. С помощью наших вкусных боксов мы радуем победителей. И нам помогает наш вкусный партнер, хлебзавод 7, город Новотроицк. И прямо сейчас ты тоже можешь вместе с нами поиграть и получить такой бокс. Главное, набери номер 21-103-7. И уже начинаем знакомиться с теми, кто дозванивается. Доброго вечера.
2: Добрый вечер.
1: Как дела? Как зовут?
2: Все отлично, Наталья.
1: Наталья, как рабочая неделя прошла? Готова уже к выходным?
2: А я всегда готов, я в отпуске.
1: Прекрасно, очень рад за тебя. Ну и, конечно же, дополнительным подарком к пятнице будет вкусный бокс. Если ты готова, буду озвучивать вопрос. Итак, Наташенька, смотри, как сегодня называется Орский городской сад, одно из главных культурных мест города вплоть до 1950-х годов? Итак, это у нас был Центральный парк культуры и отдыха, точнее сейчас есть, либо же сад Шевченко, либо же парк строителей. Как ты считаешь, первый, второй или третий вариант верный?
2: Я думаю, что Шевченко, наверное.
1: Действительно так. Поздравляю. И это было место, где, конечно же, отдыхали, наслаждались жизнью наши предки. Конечно же, мы сейчас тоже можем, собственно, насладиться им. Но за правильный ответ, конечно же, получаешь вкусный бокс. А узнать больше о подлинной истории нашего края всегда можно в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей. Здесь бережно хранят историю родного края. Ну и, Наташа, конечно же, от вас хотим приветик услышать, передавайте их.
2: Передаю привет радио Хит всем диджеям, всем радиослушателям, которые сейчас меня слышат. Вот, всем отличной пятницы и замечательных выходных.
1: Здорово. На линии остаемся, расскажу, как заберешь свой подарок. Мы же продолжим пятницу с лучшей музыкой здесь в эфире.
0: Реклама. Хлебозавод 7, город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: АЗС Роял 7 представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
7: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
8: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.
9: Телефон рекламной службы 25-08-07.

0: Брюс Уиллис и его хит «Мистер Ноу Ит Олл» здесь в эфире «Смотри радио». Ну, а если вы тоже знаете много, а вечер пятница, и эта информация хотите с кем-то поделиться, давайте делиться с нами на портале «Смотри.радио». Через ваше сообщение мы украшаем этот вечер и, конечно же, помогаем всем найти смысл в том, что нужно будет сегодня сделать и реализовать. Любимый, давай жить в мире и согласии, мы тебя очень любим. От Валерии сообщение прилетело. Передаю большой привет городу Оренбургу, желаю всем отличной пятницы. От Жени сообщение прилетело, и Екатерина передает всем большой-большой привет. Ну и, конечно же, вы тоже давайте пишите, а мы пока почитаем то, что еще прилетело. Передаем привет Илье Спиридонову с новых территорий. Поздравляю всех оренбуржцев со Всемирным днем защиты окружающей среды. Желаю чистого воздуха, счастья, добра и радости. Без подписи, к сожалению, сообщение прилетело. Ваше же послание также ожидаем. Пишите скорее и делайте громче.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск. Елисеевская, 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000.
1: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом» Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. Милый дом. Все нужное в нем.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: В эту минуту в городе Орске плюс 21, сегодня вечером будет плюс 20, ночью плюс 14, завтра днем плюс 24 градуса, обещают нам синоптики. В Ясном плюс 19, ночью будет плюс 12, завтра днем плюс 22, возможен дождь в Кувандыке и Медногорске. Сейчас плюс 21, сегодня ночью будет плюс 12, завтра днем плюс 21, возможен дождь. В Оренбурге в эту минуту плюс 24, ночью будет плюс 15, завтра днем плюс 22. Также возможен дождь. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: яркий, невероятный, солнечный.
1: В черном. А еще мне понравилось. Я пришел, Макс сейчас такой говорит, иди расчешись, а.
0: Спасибо вам, отец.
1: Спасибо, отец.
0: Вот, пожалуйста, чтобы ты солнечнее был, тебе солнце защитные очки.
1: А зачем мне еще одни очки?
0: Чем больше, тем...
1: Тем лучше, да? Вот, он как отец, он мне такой говорит, иди расчешись, вот, помойся, говорит, руки помой, везде все сделай.
0: Потому что я люблю своих коллег.
1: Ты?
0: Да.
1: Любишь?
0: Да.
1: Ты слышишь, да, новостница такая, незаметно.
0: Пожалуйста, не трогайте ее, а лучше расскажите,
1: трогайте
0: как
1: меня.
0: В эфире сегодня
1: шикарно будет. Будем развлекаться, будем музыку красивую слушать здесь. Да, я хорошо. И Теобалда с вами.
0: Домашнее задание принял, могу идти. Весь день с вами
1: главное
0: был
1: Главное, не
0: Макс
1: домашнее
0: Мачалов.
1: Насилие.
0: Хорошего настроения вам и до новых встреч.
1: Давай,
0: в эфире.
1: Пока, Макс.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: на Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Дожди в Оренбурге зарядят еще на неделю. Ближайшая неделя – прохладная погода и постоянные дожди. Судя по прогнозу, который опубликован на сайте Гидрометцентра России, и предстоящие выходные, и начало следующей недели окажутся пасмурными, прохладными и дождливыми. Температура плюс 10-12 по ночам и плюс 20-24 днем. Дождь будет каждый день вплоть до следующего четверга, а в это воскресенье он окажется довольно обильным. Так что, если вы планировали воскресный выезд на шашлыки, еще раз подумайте. Вообще, июнь в Оренбурге в этом году будет более холодным, чем обычно. Прокуратура Ленинского района Оренбурга утвердила обвинительное заключение по делу 9 участников организованной группы, обвиняемых в организации занятия проституцией, вовлечении в него и купле-продаже человека. В январе 2022 года 54-летний житель региона создал преступную группу для получения дохода. В нее вошли его заместители и водители. Деятельность велась в Оренбурге и Оренбургском районе. Лидер группы вовлек в занятия проституцией 7 девушек, включая несовершеннолетнюю, используя уговоры, обещания заработка и принуждения. В 2023 году он купил 35-летнюю женщину и вовлек ее в проституцию, применяя угрозы и физическую силу. Дело направлено в суд. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 3 миллионов рублей. Летом многие строят большие планы, но к осени часто понимают, что не успели по-настоящему отдохнуть. Сделать сезон более ярким помогает смена обстановки и новые впечатления. Клинический психолог Марианна Абравитова пояснила, что восприятие лета как времени отдыха формируется еще с детства. Поэтому человеку важно не просто ждать отпуска, а заранее подумать, чем наполнить это время. Детям и подросткам эксперт советует меньше сидеть дома и чаще пробовать новые занятия. Взрослым, по ее словам, лучше делить отпуск на две части. Сначала спокойно восстановить силы, а ближе к концу лета добавить поездки, экскурсии и активный отдых. Пожилым людям психолог советует не ограничиваться только дачей, если есть возможность путешествовать. Новые маршруты, прогулки и экскурсии помогают сохранять активность и дают свежие впечатления. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 29 копеек, 100 тенге 15 рублей 18 копеек, юань 10 рублей 96 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от «Сити Групп».
6: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
7: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну вот мы ждали-ждали его, дождались, друзья, на вечер пятницы здесь вместе со мной, Женя Куликов, меня зовут. Давайте будем вместе смотреть и слушать радио. Ну что ж, погнали! Всем хорошего настроения от нас, от Смотри Радио.
2: Смотри, смотри, радио.

0: Заправка автокондиционеров
1: Пирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании
1: Пирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск. Вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
4: Фейду всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники есть здесь разные море и доступно все для нас.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9Б.

0: за котлами в газовик.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: что, друзья, хорошие новости здесь специально для вас. Знаете, вот мне вот, когда читаю такие новости, я вот радуюсь за людей. Вот 25-летняя торговка овощами разбогатела на 13 миллионов рублей благодаря старику из сна. В общем, в Таиланде женщина выиграла в лотерею 6 миллионов батов. В общем, смотрите, что ей. Значит, удача улыбнулась 25-летней беременной торговке овощами. В общем, ей во сне мужчина рассказал, старик какой-то, вот такие-то, такие-то цифры. Она запомнила и все это, вот, надо сказать, в лотерейке отметила. И выиграла вот столько миллионов, ну, бат. Молодец. Мы ее, конечно же, поздравляем с этим. Ну и, конечно же, поставим музыку специальную для того, чтобы всем везло. А сегодня же пятница. Давайте вместе будем отдыхать под хорошую музыку. Будем смотреть и слушать радио вместе.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Супероткрытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
5: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
6: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
7: Смотри радио.
8: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
9: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
10: Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
11: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
12: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.ру».

Давайте продолжаем, друзья, здесь слушать хорошую музыку и смотреть радио и передавать все ваши сообщения. Вот написал нам Соня написала. Передаем привет Илье Спиридонову с новых территорий. Вот так вот. Также Ольга А написала. Привет, город Гай. Поздравляю с днем эколога и с первой пятницей вот июня. Вот как-то так. И включите, пожалуйста, песню «Бобер» от Славы Скрипки. Написали нам. Ну, давайте послушаем, почему бы

0: Реклама. АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык. Ленина 150, второй этаж. Кувандык. Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Мы поговорим немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 22 градуса, ночью будет плюс 14. В Оренбурге сейчас плюс 23, ночью будет плюс 15. В Ясном сейчас плюс 21, ночью ждите плюс 14. Ну а в Кундыке-Медногорске плюс 21 в данное время. Ночью будет плюс 12. В общем, информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
6: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазин «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.
9: Все оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Сотрудники полиции Гая задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в распространении запрещенных веществ. У него обнаружили изъято более 30 свертков. Поводом для проверки послужили фотографии так называемых закладок, найденные в мобильном телефоне задержанного. Мужчина признался, что приобрел наркотическое вещество через интернет-рассылку о быстром заработке и занимался его сбытом на территории города. По координатам из телефона полицейские обнаружили тайники, где находилось 32 свертка с наркотическим веществом. На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств». Данная статья является тяжкой и предусматривает до 20 лет колонии. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. В Оренбурге студент решил покататься на чужой машине. Автомобиль был припаркован у частного дома. Парень разбил окно, проник в салон и завел двигатель ключом, который владелец оставил внутри. Все это происходило в состоянии алкогольного опьянения. Водительских прав у студента не было. Проехал он недалеко, около 2 метра, и тут же врезался в ворота дома хозяина машины. Владелец услышал грохот, выбежал на улицу и задержал угонщика до приезда полиции. В отношении студента возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Дело передано в Центральный районный суд. Решается вопрос о назначении заседания. Российский автопром к 2035 году планирует выйти на выпуск 2,5 миллионов машин в год. Об этом сообщает замминистра промышленности и торговли Альберт Каримов. По его словам, такая цель заложена в стратегию развития отрасли. В правительстве рассматривали разные сценарии, в итоге остановились на этом показателе. К тому же сроку отечественные машины должны занять большую часть внутреннего рынка. Для этого власти планируют пересмотреть систему господдержки автопрома. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 29 копеек, 100 тенге 15 рублей 18 копеек, юань 10 рублей 96 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
1: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Что такое пятница? Пятница — это подарок недели. Вот открой его и наслаждайся вместе с нами. Вместе смотрите и слушайте радио, друзья. И хорошее настроение, оно будет прям вот везде абсолютно витать в воздухе. Погнали в новый час!
2: Смотри, смотри.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Алок, Зеба и Португал The Man с треком Dive Into The Ocean. На втором месте была Бервульф и ее Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотеней, я обернусь Фениксом.
1: А лидерами хит-мьюзик чарта были Алок и Эллениум с треком To The Moon.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке хит-мьюзик чарт голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Деке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом» Кован-Дек, Ленина 150, второй этаж. Кован-Дек, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем. Yeah.

Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: максимально низкой стоимости. Звоните 34 1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, «Гороскоп» на завтра, на 6 июня, прямо здесь и сейчас для вас.
2: Овен.
1: Не пытайтесь подвинуть гору силы мысли, не подвинется. Не наказывайте тех, кого можете наказать. Они этого не заслужили.
2: Телец.
1: Завтра, оказавшись в меру теплой душевной компании, вы внезапно почувствуете в себе дар рассказчика, достойным славы лучших, как бы, скальдов древности. Если же компании не случится, приходящие в вашу голову образы стоит запечатлеть на бумаге. Жалко будет, если пропадут.
2: Близнецы.
1: Внимательно осматривая свою собственность, вы завтра склонны будете удивиться. Че, все? И это все? Если вы не в состоянии оценить то, что имеете, вы, вероятнее, этого и недостойны.
2: Рак.
1: Время веселиться. У-ху! Приведите этот день в компании добрых друзей.
2: Лев.
1: Итак, львы, завтра пытаясь сделать что-то полезное, вы просто потеряете время. Займитесь лучше чем-нибудь приятным.
2: Дева.
1: Итак, завтра вам, возможно, захочется замедлить события и передохнуть. Это вполне в вашей власти. Но стоит, наверное, учесть, что упущенное при этом время уже не наверстаешь.
2: Весы.
1: Избегайте спонтанных действий. Они не принесут вам ничего, кроме неприятностей. Пусть лучше вас сочтут нерешительным, чем глупым.
2: Скорпион.
1: Завтра вам следует быть по возможности более практичным, нежели обычно.
2: Стрелец.
1: Итак, вы колеблетесь, находясь в тяжком процессе между желанием наплевать все с высокой колокольни и необходимостью поддерживать некоторые связи. Ищите золотую середину, тем более, что колокольня может поблизости и не оказаться.
2: Козерог.
1: Не пытайтесь уподобляться страусу, пряча голову в песок. Во-первых, это не избавит вас от проблемы, а лишь усугубит ее. Во-вторых, кругом асфальт, расшибете жену.
2: Водолей.
1: Завтрашний день стоит посвятить дому и семье, насколько это представляется возможным.
2: Рыбы.
1: Завтра вы будете немного забывчивы и рассеянны. Из дома лучше одному не выходить, еще заблудитесь. Гороскоп был составлен сайтом ignio.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык. Ленина 150, второй этаж. Кувандык. Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8-800-222-6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115-565-801-8339.
6: Телефон рекламной службы 25.

Ну что, вот они, ваши сообщения прилетели. Сейчас буду их зачитывать здесь на Радио Хит. И вот, привет, Радио Хит. Хочу огромный привет передать всему городу Оренбургу, городу Орску и Новотроицку, а в особенности Александру Викторовичу сказать на то, что его очень сильно люблю. Всем замечательное настроение на все выходные, написала нам Наталья. Наталья, вот, передали ваше сообщение. Анастасия написала: здравствуйте, Радио Хит. Передаю привет, огромный привет своей снохе Леночке. Леночка, тебе тоже огромный привет. Сноха ты, Анастасия. Вот, дальше.

0: Реклама.
1: Заправка автокондиционеров
2: Пирелли.
1: Качественно на профессиональном оборудовании
2: Пирелли.
0: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
4: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Деке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары. Одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык, Ленина 150, второй этаж. Кувандык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Смотри радио. На Урале 20 часов. Это радио. Хит. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: Дожди в Оренбурге зарядят еще на неделю. Ближайшая неделя – прохладная погода и постоянные дожди. Судя по прогнозу, который опубликован на сайте Гидрометцентра России, и предстоящие выходные и начало следующей недели окажутся пасмурными, прохладными и дождливыми. Температура плюс 10-12 по ночам и плюс 20-24 днем. Дождь будет каждый день вплоть до следующего четверга, а в это воскресенье он окажется довольно обильным. Так что, если вы планировали воскресный выезд на шашлыки, еще раз подумайте. Вообще, июнь в Оренбурге в этом году будет более холодным, чем обычно. Прокуратура Ленинского района Оренбурга утвердила обвинительное заключение по делу 9 участников организованной группы, обвиняемых в организации занятия проституцией, вовлечении в него и купле-продаже человека. В январе 2022 года 54-летний житель региона создал преступную группу для получения дохода. В нее вошли его заместители и водители. Деятельность велась в Оренбурге и Оренбургском районе. Лидер группы вовлек в занятия проституцией 7 девушек, включая несовершеннолетнюю, используя уговоры, обещания заработка и принуждения. В 2023 году он купил 35-летнюю женщину и вовлек ее в проституцию, применяя угрозы и физическую силу. Дело направлено в суд. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 3 миллионов рублей. Летом многие строят большие планы, но к осени часто понимают, что не успели по-настоящему отдохнуть. Сделать сезон более ярким помогает смена обстановки и новые впечатления. Клинический психолог Марианна Абравитова пояснила, что восприятие лета как времени отдыха формируется еще с детства. Поэтому человеку важно не просто ждать отпуска, а заранее подумать, чем наполнить это время. Детям и подросткам эксперт советует меньше сидеть дома и чаще пробовать новые занятия. Взрослым, по ее словам, лучше делить отпуск на две части. Сначала спокойно восстановить силы, а ближе к концу лета добавить поездки, экскурсии и активный отдых. Пожилым людям психолог советует не ограничиваться только дачей, если есть возможность путешествовать. Новые маршруты, прогулки и экскурсии помогают сохранять активность и дают свежие впечатления. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 29 копеек, 100 тенге 15 рублей 18 копеек, юань 10 рублей 96 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, друзья, пятница — это мое второе, как говорится, знаете, любимое слово на букву «П», а первое — это праздник. Ну вот, в общем, давайте пятницу проводить вместе с хорошей музыкой. Вот далее у нас «Holiday Boy», «Ты не хотела». Давайте под нее и начнем новый час. Погнали.
2: Смотри, смотри.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Милый, зима не за горами.
3: И что?
2: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
3: Без паники, я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
2: Да ты волшебник.
3: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
4: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей.
5: Орск, улица Краматорская, 9Б.
1: Супероткрытие. Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

группа Tokyo Hotel, а вот группа Бурановские бабушки, помните, это Party for Everybody Dance, посетила Петербургский международный экономический форум, где они за один день как бы успели спеть шарами для боулинга, дальше станцевать с роботом и выразить желание представить Россию на музыкальном конкурсе «Интервидение». Фольклорный коллектив сыграл в боулинг, в общем, а также, знаете, пустились в исполнение припева из своей совместной с рэпером Вити АК песни «Хип-хоп». Затем участницам группы из Удмуртии представили двух роботов. Узнав о том, что одного из них зовут Матильда, они станцевали вместе с ним. Вот так. Буранские бабушки также выразили желание. Они говорят, мы хотим, мы бы очень хотели, мы вездедущие. Вот, мы везде хотим участвовать. В общем, надеюсь, что буранским бабушкам удастся на Интервидении выступить. Они молодцы. Все-таки второе место на Евровидении они занимали в свое время. Ну, а пока, друзья, будем смотреть дальше радио. Дальше у нас Дима Билан, Люся Чеботина, затем Егор Крид с композицией «Самое-самое».

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
6: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
7: Смотри радио!
8: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
9: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
10: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25.

0: Ну что ж, друзья мои хорошие, радиохит продолжает здесь вас веселить и, конечно же, все ваши сообщения зачитывать. И вот, значит, Даша, знаете, что написала? Вот Даша, подушка наша. Она говорит: Жень Куликов, передай, пожалуйста, привет нашему любимому. Дорогой крестный, говорит, с юбилеем тебя, долгих лет, крепкого здоровья и благополучия. Твои племянники, крестники Даша и Игорь Антоненко, Сергей Александрович. Вас поздравляют ваши крестники и желаю всего самого наилучшего. Ну и, конечно, продолжаем слушать и смотреть радио вместе.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом» Кован-Дык. Ленина 150, второй этаж. Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 20 градусов, ночью будет плюс 14. В Оренбурге сейчас тоже плюс 20, ночью будет плюс 15. В Ясном сейчас плюс 19, ночью ожидайте до плюс 15. А в Кувандыке и Медногорске сейчас плюс 19, ночью плюс 11. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Танцы на песке. Radio. Устрой танцы на песке. Смотри радио.
1: Что с тобой? То только чтоб счастливо сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если

0: На Урале 21 час. Это радио Хит.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, друзья, пятница — это маленький праздник, который мы заслужили. Давайте вместе будем слушать и смотреть радио. В новый час вступаем незамедлительно.
2: Смотри, смотри.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций Royal 7. Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, расскажу вам про гороскоп на завтра, на 6 июня. Погнали!
2: Овен.
1: Не пытайтесь подвинуть гору силы мысли, не подвинется. Не наказывайте тех, кого можете наказать, они этого не заслужили.
2: Телец.
1: Завтра, оказавшись между теплой и душевной компанией, вы внезапно почувствуете в себе дар рассказчика, достойный славы лучших скальдов древности.
2: Близнецы.
1: Внимательно осматривая свою собственность, вы завтра склонны будете удивиться. И это все? Если вы не в состоянии оценить то, что имеете, вы, вероятно, этого недостойны.
2: Рак.
1: Время веселиться. Проведите этот день в компании добрых друзей. Серьезные дела лучше отложить на послезавтра.
2: Лев.
1: Завтра, пытаясь сделать что-то полезное, вы просто потеряете время. Займитесь лучше чем-нибудь приятным.
2: Дева.
1: Итак, завтра вам, возможно, захочется замедлить события и передохнуть. Это вполне в вашей власти. Но стоит, наверное, учесть, что упущенное при этом время уже не наверстаешь.
2: Весы.
1: Итак, избегайте спонтанных действий. Они не принесут вам ничего, кроме неприятностей. Пусть лучше вас сочтут нерешительным, чем глупым.
2: Скорпион.
1: Завтра вам следует быть по возможности более практичным, нежели обычно. Даже самый маленький каприз может обернуться не самыми приятными последствиями.
2: Стрелец.
1: Итак, вы колеблетесь, находясь в тяжком процессе выбора между желанием наплевать все с высокой колокольни и необходимостью поддерживать некоторые связи. Ищите золотую середину.
2: Козерог.
1: Итак, не пытайтесь уподобляться страусу, пряча голову в песок. Во-первых, это не избавит вас от проблемы, а лишь усугубит ее. Во-вторых, кругом асфальт. Расшибете голову, ну.
2: Водолей.
1: А завтрашний день стоит посвятить дому и семье, насколько это представляется возможным.
2: Рыбы.
1: Завтра вы будете немного как бы забывчивы и рассеяны. Из дома лучше одному не выходить, еще заблудитесь. Гороскоп был составлен сайтом igneo.com, а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Royal 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Royal 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Royal 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
0: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

такая вот песня замечательная играла здесь, да, как будто про покемонов поет, но не про покемонов. Да, друзья, Женя Куликов здесь, и, конечно, все ваши сообщения сейчас буду зачитывать, почему бы и нет, у нас уже налетело очень много здесь сообщений. Вот, знаете, что написали здесь? Значит, Никит написал: радиохит, передаю привет деду Игорю из города Магнитогорска. Вот, дальше Никит написал: привет, радиохит. Дальше написал Николаев Владислав: Жень, привет, как у тебя дела? Давно в эфире тебя не было. Скажи, много дождей будет ли? Можешь поставить, пожалуйста, Зивертбанк? Зивертбанк была недавно, не поставлю. Дождей будет еще, ну много, потому что, говорят, обещают, что вообще июнь будет дождливый, холодный, но потом наверстаем все. Елена писала: передай привет своей заловке Анастасии Деминой, люблю ее. И вот такие вот, такие вот смайлики отправила нам Елена. Пожалуйста, песню Ани Немченко «Танцпол везде». Нет у нас такой композиции. А также Бульбани нам написал: включите песню «It's my life». И привет, Гай, из Москвы. Я скучаю по всем, особенно о Саше, написал Максимка. Ну вот, ладно. Ну и скучай дальше. А мы будем Косту Акосту, Черри Леди слушать. Давайте-ка, давайте.

0: Реклама. Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Деке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Ну и поговорим немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 20 градусов, ночью будет плюс 14, в Оренбурге сейчас плюс 20, ночью будет плюс 15, в Ясном сейчас плюс 20, ночью будет плюс 14, ну а в Кувандыке и Медногорске плюс 19, ночью будет плюс 11. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба с скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Италия. 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что ж, друзья, хорошего настроения должно быть еще больше. Ну а где оно у нас? Конечно, на Смотри Радио, на нашей самой классной волне, где можно нас не только слушать, но и смотреть. Давайте с хорошим настроением будем в новый час двигаться. Погнали! Вот.
2: Смотри. Смотри.

0: лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик-Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Алок, Зеба и Португал The Man с треком Dive Into The Ocean. На втором месте была Бервульф и ее Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотеней, я обернусь Фениксом.
1: А лидерами хит-мьюзик-чарта были Алок и Иллениум с треком To The Moon.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке хит-мьюзик-чарт голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: что, друзья, представляете, в США спасли котенка-автостопщика, который проехал, значит, 161 километр, знаете, на радиаторной решетке он был. Вот, и выжил, и все нормально. Говорит, что-то там кто-то кричит. Остановился мужик, посмотрел в радиаторную решетку, а там котенок. Вот так вот, понимаете. Мужчина осмотрел все, ну вот он, в общем, его и оставил себе, этого котенка. Ну вот, знаете, хороших новостей побольше нам в ленту. Ну и, конечно же, хорошего настроения тоже много не бывает, а оно здесь, на 103.7. Будем смотреть и слушать радио вместе, друзья.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: такая песня «Воздух пахнет тобой». Ну, я-то, знаете, вот с таким вот... лучше мне не слушать такие песни, понимаете? Я начинаю сразу все плохо думать, что-нибудь такое. Ладно, давайте-ка мы дальше с вами будем хорошую музыку слушать и смотреть. Ну и, конечно же, что хотелось бы сказать. Вот они, приветы. Прилетели, Никит написал нам. «Радиохит, можете, пожалуйста, передать привет Артему Игоревичу из Самары?» Да, конечно, Никит, передали уже. «Артем Игоревич из Самары, тебе огромный привет от Никиты. А, пожалуйста, включите песню Ани, Немченко за замужем». Настя написала. А нет у нас Ани Немченко. Никакой. Вообще никакой. Владислав написал. Жаль, что не поставишь банк. Угу. Никит написал также. «Радиохит, передаю привет деду Игорю из города Магнитогорска. Поставьте что-нибудь такое веселое и хорошее». Давайте послушаем что-нибудь веселое и хорошее. Да вот прямо сейчас.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом» Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 17 градусов, ночью будет плюс 14, в Оренбурге тоже плюс 17 сейчас, ночью будет плюс 15, в Ясном сейчас плюс 18, ночью будет плюс 15, ну а в Кондыке и Медогорске плюс 16, ночью будет плюс 15. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

Ну вот и все, друзья. С вами буду прощаться. Был Жень Куликов. Он домой сейчас пойдет. Ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио. Потому что, знаете, у нас все-таки пятница. А пятница — это что? Развратница. В общем, давайте отдыхать вместе с хорошим радио, с хорошим настроением здесь. Да, все, пока-пока, счастливо. Хорошего вам всего. Хороших выходных вам, да. Завтра услышимся и увидимся точно.

0: Австралия. 23 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом» Кован-Дык. Ленина 150, второй этаж. Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
5: Ты живешь, будто не будет завтра. Но завтра

0: Реклама.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Урале полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Реклама. Открытие супермаркета «Милый дом» в Ковандыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык. Ленина 150, второй этаж. Кувандык. Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.ру.

0: Реклама.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кован-Дык. Ленина 150, второй этаж. Кован-Дык. Ленина 150, второй этаж. Милый дом, все нужное в нем.
1: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Реклама.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Открытие супермаркета «Милый дом» в Кувандыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык. Ленина 150, второй этаж. Кувандык. Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Реклама. Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. Милый дом. Все нужное в нем.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260 без возрастных ограничений.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 2 часа.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 3 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились.